0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды. Главные хиты.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
2: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
2: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
1: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.
4: Ты

Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Ума Турман».

Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Реклама.
1: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
1: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
0: Я иду в «Кари», а вы?
1: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Скоро артиста Басту посадят в жюри шоу «Соль. Легенда», чтобы он проверил поп-звезд на рок-пригодность. Колесо сансары закрутится 15 мая на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
1: Авторадио.

хочешь здесь. Ну, будь здорова, привет.

0: Реклама.
1: Лидия, как лед, а Лилия, как лилия.
2: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк. Литвяк. Уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Владимир Путин заявил, что конфликт России с Западом близится к завершению. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт, в котором Запад руками Украины воюет с Россией, идет к завершению, но западные страны пока не хотят этого признавать, потому что не могут вылезти из колеи противостояния с Россией. Такое заявление сделал президент на пресс-конференции в Москве. Он объяснил, что это тем, что страны, поддерживающие Украину, ожидали сокрушительного поражения России, крушения ее государственности в течение нескольких месяцев, заявил Владимир Путин. В то же время он признал, что в Европе, безусловно, есть умные люди, которые понимают суть происходящих событий, добавил президент. Армения также попала во внимание Владимира Путина. По словам президента, планы Армении по вступлению в Евросоюз требуют особого рассмотрения. И если армянскому народу выгодно то или иное решение, мы против не будем, отметил Владимир Путин. Ранее 4 и 5 мая в Ереване прошли саммиты Европейского политического сообщества. В мероприятии участвовали делегаты из более чем 30 стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Ключевыми темами стали безопасность, ситуация вокруг Украины и евроинтеграция Армении. Брюссель также анонсировал выделение Еревану военной помощи в размере 30 миллиардов евро.
3: Про регион.
2: Экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды объявлено сразу в нескольких российских регионах. По данным МЧС, сложные погодные условия ожидаются в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В Свердловской области, где накануне сильный ветер уже ломал деревья и сносил дорожные знаки, скорость порывов может достигать 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отказаться от походов, отдыха на природе и сплавов. В Челябинской области прогнозируются грозы, ливни и град, а ветер также усилится до 25 метров в секунду. В Курганской области ожидаются дожди и порывы ветра до 21 метра в секунду. Кроме того, синоптик Евгений Тишковец предупредил о зимнем шторме в Ханты-Мансийском автономном округе. В регионе ожидается понижение температуры ниже нуля, гололедица и снег. На этом фоне на трассе Югра временно ограничили движение транспорта. При этом в Москве к выходным ожидается кратковременное похолодание без заморозков и снега, после чего в столицу вернется более теплая майская погода.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, петь «Катюшу» вместе с Авторадио в День Победы уже стало по-настоящему доброй традицией. И вот накануне 9 мая в прямом эфире вновь прошла наша большая акция «Страна поет Катюшу». Мы получили невероятный отклик и продолжаем получать ваши теплые, искренние и очень трогательные видео. Спасибо каждому, кто уже отправил свои ролики в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Это действительно мощное чувство единства и памяти. Напомним, видео принимается до 11 мая включительно, поэтому если в День Победы вы пели «Катюшу» вместе с нами и записали это на смартфон, обязательно поделитесь этим моментом. Самые яркие и душевные кадры войдут в большой фильм «Страна поет Катюшу», который увидят миллионы зрителей по всему миру. С праздником вас, Днем Великой Победы, и еще раз огромное спасибо за ваше участие, эмоции и память, которую мы сохраняем вместе. Курс доллара на праздничные выходные вторник – 74 рубля 30 копеек. Курс евро – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: А я хочу, чтобы наше с вами счастье было громким, ярким, музыкальным и невероятно танцевальным. Плакать не надо будет никому, даже Голливуду. Пожалуйста, просто присоединяйтесь. Большая дискотека Авторадио 4 июля откроет свои двери для вас. Стадионный формат, лучшее шоу и танцы до упаду. Главные звезды споют свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», дискотека «Авария», Валерия, Галибри Мави, группа Агата Кристи, Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие. Есть еще возможность выбрать лучшие места. Промокод «Май» на скидку в 10% действует по 11 мая включительно. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+. В студии Ирина Лагутина. Всем говорю, здравствуйте.
1: Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! В этом году мы отмечаем 81 год со дня победы в Великой Отечественной войне. Оценить подвиг военных и тех, кто трудился в тылу, продолжая жить, несмотря ни на что, очень сложно. Каждую весну мы с трепетом в душе, со слезами на глазах вспоминаем всех, кто приближал нашу победу. Ярчайшими памятниками военной истории, напоминающими о героическом подвиге советского народа, стали боевые награды. До 1941 года в Советском Союзе существовало несколько наград, которые присуждались за различные боевые заслуги. Орден Ленина, Орден Красного Знамени, Орден Красной Звезды, Медаль за отвагу и другие. Однако не были регламентированы конкретные причины награждения, поэтому в значительной степени оно зависело от оценки командира подразделения. Поэтому в то время, когда война уже шла, возникла острая необходимость в создании новых наград для прославления героизма и мужества советских граждан. Впервые в истории Советского Союза были четко определены боевые заслуги, за которые полагались ордена и медали. Эти награды не просто знаки отличия. Они символизируют мужество, стойкость и самопожертвование солдат и командиров. В этой программе мы вспомним самые значимые из них.
0: Истории о войне.
1: 20 мая 1942 года был учрежден Орден Отечественной войны. Он имел две степени. В статуте этой награды в деталях были описаны 30 подвигов, за которые солдат или офицер мог ее получить. Первыми кавалерами награды в мае 1942 стали артиллеристы 32-го гвардейского полка. За два дня боев под Харьковом они уничтожили 32 танка. Выглядит он как две звезды, наложенные друг на друга, рассказал на телеканале России историк Борис Айропетян.
2: Красная звезда была наложена на золотую со штралами звезду, и получался десятиконечная звезда с гербом и с мечами, на что Сталин предложил заменить два меча на винтовку и шашку, а герб заменить на серп и молот. То, на чем держится любое государство, промышленность и сельское хозяйство.
1: Орденом Отечественной войны награждали не только отдельных бойцов и командиров, но и целые части и подразделения. Самым почетным знаком воинской доблести в СССР и самым дорогим стал Орден Победы. При его изготовлении Сталин приказал использовать только отечественные минералы, драгоценные металлы и материалы. Рассматривались различные эскизы, а предпочтение было отдано варианту, предложенному художником Кузнецовым. В итоге получилась звезда из платины и золота с бриллиантами и рубинами. Продолжит историк и москвовед Анна Мирошникова.
3: Это тот самый высший военный орден нашей страны, СССР на тот момент, учрежденный в ноябре 43-го года. Вручали его лицам высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение боевых операций. Но не просто боевых операций, а именно в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которых в корне менялась обстановка в пользу Красной Армии.
1: Первыми и единственными двукратными обладателями ордена стали маршалы Советского Союза Георгий Жуков, Александр Василевский и Иосиф Сталин. Кавалерами ордена были маршалы СССР Иван Конев, Константин Рокоссовский, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Леонид Говоров, Семен Тимошенко, Кирилл Мерецков, а также генерал армии Алексей Антонов. Кроме того, ордена удостоились генерал американской армии Дуайт Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Бернард Монтгомери, король Румынии Михай I, польский маршал Михаил Роля-Жемерский, маршал Югославии Иосип Броз Тито. Награду получил и Леонид Брежнев, но позднее награждение было аннулировано.
0: Истории о войне.
1: Самой массовой наградой стала медаль за победу над Германией. Сразу после Великой Отечественной войны ей были награждены 13 666 тысяч солдат и офицеров. Однако даже в таком обширном списке оказались не все, кто должен был ее получить. В итоге медаль вручали на протяжении нескольких десятилетий, и общее число награжденных приблизилось к 15 миллионам человек. В годы Великой Отечественной в наградной системе страны появились как новые награды, так и были возвращены имперские. В частности, орден Александра Невского, изначально учрежденный в 1725 году Екатериной I. Восстановленная в 1942 году награда помогла реализовать изначальную задумку Петра о поощрении исключительно за боевые заслуги. Также были возвращены ордена Суворова и Кутузова для награждения полководцев Красной Армии. После окончания войны существовало 12 орденов. орденов и 25 медалей. Почти все эти награды после смерти кавалера должны были сдаваться на хранение государства. Об этом на телеканале «Россия» рассказал историк Алексей Павликов.
4: Семье для хранения как память можно было только оставить как раз орден Октябрьской революции и орден Отечественной войны первой и второй степени. В общем-то, даже такие медали, как «За отвагу», «За боевые заслуги» Ушакова и Нахимова, они должны были сдаваться в наградное дело около Президиума Верховного Совета СССР.
1: В феврале 1977 года это правило отменили, но оно не коснулось Ордена Победы. Все ордена, врученные советским военачальникам, находятся в России. В Центральном музее вооруженных сил, в фонде музеев Московского Кремля, в музее Гохрана, а также в Государственном Эрмитаже. За время войны ордена и медали получили более 7 миллионов человек и 10 900 соединений, частей и кораблей вооруженных сил Советского Союза. Награды получали десантники и пехотинцы, моряки и кавалеристы, летчики и партизаны, труженики тыла и медики. Все, кто ценой собственной жизни приближал победу и подарил возможность новым поколениям жить, любить и мечтать. С праздником вас, друзья! С Днем Великой Победы! С вами была Наталья Беляева.
0: Истории о войне на Авторадио. Авторадио. Реклама.
5: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание.

Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления. Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и

финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+. Авторадио.

Встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Многодетные семьи смогут оформить единое пособие по новым правилам. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Многодетные семьи в России, чей среднедушевой доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, с 22 мая смогут оформить единое пособие на детей в размере 50% регионального прожиточного минимума. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, мера поддержки распространяется на семьи, которые после 1 января этого года подавали заявление на единое пособие, но получили отказ из-за незначительного превышения дохода. Кроме того, с 26 года начала действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Она предполагает частичный возврат уплаченного НДФЛ. Экономисты отмечают, что в отдельных случаях размер такой выплаты может превышать 100 тысяч рублей, при этом право на нее получат только семьи, соответствующие установленным требованиям по доходу, имуществу и отсутствию долгов по алиментам.
0: Про пенсии.
2: И в продолжении темы денег работающим пенсионерам пересчитают пенсионные выплаты с 1 августа. Об этом сообщила профессор РЭО имени Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, до конца года изменения коснутся и военных пенсионеров. Очередная индексация для них запланирована на 1 октября. Размер выплат сохранится на уровне 93,5% от денежного довольствия с учетом всех надбавок. В соцфонде напомнили, что с прошлого года индексация пенсии работающим пенсионерам рассчитывается по общим правилам, с учетом стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты, действующих в текущем году.
0: Про работу.
2: Некоторые категории работников в России имеют право на увеличенный ежегодный отпуск. Об этом рассказала преподаватель президентской академии Татьяна Голубева. Так, педагогам предоставляется отпуск продолжительностью 56 дней. Такие условия распространяются, в частности, на воспитателей, и ученых, и музыкальных руководителей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья или нуждающимися в длительном лечении. У космонавтов основной отпуск составляет 45 дней, а после выполнения космического полета им дополнительно предоставляется еще 30 суток отдыха. Повышенная продолжительность отпуска предусмотрена и для военнослужащих по контракту. В зависимости от выслуги лет она может составлять от 30 до 45 суток. Кроме того, сотрудники вредных и опасных производств имеют право минимум на 7 дополнительных оплачиваемых дней отдыха, а работникам с ненормативным графиком положено не менее 3 дополнительных дней отпуска.
0: Про Авторадио.
2: Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Дарить драйв и настроение на главном танцполе этого лета будут 50 артистов. Успейте занять свое место, чтобы «Большая дискотека Авторадио» стала для вас одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже. При покупке на сайтах авторадио.ру и avtoradio-disco.ru по промокоду май с 1 по 11 мая можно получить 10% скидку. Категория 12+. Курс доллара на праздничные выходные вторник 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один. В России. Движение только вперед.
3: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Вот вчера, 9 мая, мы с вами как раз внимательно и следили за временем, чтобы ничего не пропустить. Друзья, это стало уже доброй традицией в День Победы петь «Катюшу» всей страной вместе с Авторадио. Вот и вчера великий торжественный праздник в прямом эфире Авторадио с вашей невероятной поддержкой вновь прошла акция «Страна поет Катюшу». Мы получили просто фантастический отклик и благодарны всем вам за видео, которое продолжает поступать в официальный канал Авторадио в мессенджере Макс по ссылке в закрепленном посте. Напомню, что ваше видео мы принимаем до 11 мая включительно, поэтому если в День Победы вы пели «Катюшу» вместе с Авторадио, сняли это на мобильный телефон, поделитесь видео с нами. Самые яркие ролики станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу», который увидят миллионы зрителей по всему миру. С праздником, с Днем Великой Победы и еще раз огромное спасибо за участие. Это было невероятно, масштабно и от всего сердца. Впрочем, так, как умеете делать только вы. Спасибо вам за это. У микрофона по-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем я желаю отличнейшего настроения в эти праздничные выходные. Не торопимся, отдыхаем. Как всегда, движение только вперед. А еще любимые хиты ждут вас очень много.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
2: Авторадио. Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! В эти весенние дни мы чествуем наших дорогих ветеранов, участников Великой Отечественной войны. И вспоминаем тех, кто храбро сражался и положил свою жизнь на алтарь победы. Их слава бессмертна. Их имена навечно занесены не только в списки личного состава вооруженных сил, но и в народную память. К большому светлому празднику мы подготовили цикл программ «История о войне». Их героями станут участники и свидетели военных баталий, фронтовики и те, кто приближал победу в тылу. Военные корреспонденты, инженеры, авиаконструкторы, ученые, музыканты фронтовых бригад. Все те, кому сегодня мы продолжаем говорить спасибо за возможность жить и творить в свободной стране. Этот выпуск мы посвящаем бесстрашным советским воинам, которые во время войны и на поле боя, и в тылу, и на территории врага каждый день совершали подвиги. Всему миру известны примеры мужества наших воинов в дни героической обороны Ленинграда, Сталинграда, Киева, Одессы. Девиз гвардейцев «Быть всегда героями» нашел яркое воплощение в бессмертном подвиге 28 панфиловцев, вступивших в единоборство с десятками фашистских танков под Москвой и не пропустивших врага. Примеру панфиловцев последовали многие другие подразделения и части, экипажи самолетов, танков и кораблей. Помнят потомки легендарный подвиг десантного отряда под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского. 55 моряков и 12 красноармейцев в марте 44-го совершили дерзкий налет на немецкий гарнизон в Николаеве. Советские воины в течение суток уничтожили 400 гитлеровцев, подбили несколько танков и освободили город. Все 67 участников десанта, из них 55 посмертно, удостоены звания Героя Советского Союза. За годы войны этого высокого звания были удостоены 11 525 человек. Свыше 7 миллионов получили ордена и медали. Сотни тысяч советских воинов награждены несколько раз. Александр Краев служил на Втором Украинском фронте. Он награжден орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны первой степени. Вот как он вспоминал о Великой Отечественной.
2: Мы не были убийцами. Вот самое-то главное. Мы были воинами. Мы ведь безоружного никогда, да и вооруженного-то, если у него руки вверх подняты, мы уже ведь не стреляли. А самое-то главное, то, что мы победили, мы ведь до такой степени родину-то свою любили. Мы были ужасно дружны. У нас все были советские воины.
1: Победить или умереть? Так для советских солдат стоял вопрос о войне с германским фашизмом. Один за другим советские солдаты совершали подвиги. Смелые летчики вслед за Николаем Гастелло направляли свои горящие самолеты на врага. Несколько лет назад наши корреспонденты взяли интервью у человека, который совершил первый воздушный таран. Вот как об этом вспоминал герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Александр Катрич.
3: Я взлетел, мне повезло, что я увидел след самолета, идущего с запада на восток. Я был ниже его, подошел поближе, метров на 300. Попало так, что пуля прошла по хвосту, по кабине стрелка и по левому мотору. Он развернулся вправо на запад и стал уходить на одном двигателе. Думаю, ты на одном двигателе далеко уйдешь, надо тебя добивать. Перезаряжая пулеметы, они не стреляют. Осталось одно – отрубить ему хвост винтом. Мне тут повезло, еще раз солнышко сзади светит, и диск винта виден. Вот я к нему подошел сзади сверху и кончиками винта рассчитал так, что только концами винта зацепил ему стабилизатор и отрубил ему хвост, и он упал.
1: Всего за годы войны Александр Катрич совершил более 250 боевых вылетов, сбил 14 самолетов противника. Ему одному из первых присвоено звание «Заслуженный военный летчик СССР». Солдаты стойко переносили все тяготы фронтовой жизни – и голод, и холод. Преодолевая многокилометровые переходы, спали, стоя с оружием в руках, таскали на себе тяжелые снаряды. Ветеран Владимир Дмитриев вспоминал, что когда в его часть поступили легендарные ракетные установки «Катюша», бойцам пришлось спасать драгоценное оружие.
4: В одном месте распутица самая была, болото, и у нас провалилась установка «Катюша». Мы всю ночь стояли, вот, держали, чтобы не утонула, она не перекурнулась. А остальные таскали бревна, пилили, пихали всю ночь. Утром вытащили ее. Вот эту операцию я получил за боезаслуги медаль первую.
1: Владимир Дмитриев прошел всю войну, но не всем героям удалось вернуться домой. Порой шальной осколок решал судьбу солдата, а порой счастливый случай. Вот что вспоминал известный поэт-песенник Михаил Танич.
5: Когда меня контузило, вот взорвались надо мной куча снарядов. В эту ночь наша часть потеряла 20 человек убитыми. И меня тоже привезли хоронить. Был вырыт ров, могила братская, и нас туда складывали. И заметили, что у меня дергается что-то на лице. И закричали: «Мишка, это живой!» И меня таким образом вынули из братской могилы.
1: Михаил Танич не раз был контужен и ранен, но выжил в этой страшной войне и дошел до Берлина. Во время войны никто из солдат не думал о страхе. Русский народ не жалел ни сил, ни жизни для того, чтобы приблизить День Победы. И сегодня, спустя 81 год, мы воспеваем храбрость и бесстрашие советских людей, которые для победы отдали все.
0: Истории о войне на Авторадио. Авторадио. Реклама.
6: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так? В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо «Хас», самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
14: УНСТОМАРТСЕРВИС. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
16: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
15: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
16: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключайтесь.

0: musical.ru. 12+.
1: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
2: Я тоже не знаю. Сам для начала с ним слетаю.
1: Нет, я готов.
2: Это хорошо. Становись в очередь.
3: Литвяк. Уже в кино. 16+.
4: Сергей Бурунов больше не официальный голос Леонардо Ди Каприо в России. Теперь он в жюри нового музыкального шоу «Соль. Легенда». Смотри 15 мая на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Авторадио.

Мечта – это когда тебе очень хорошо, все кругом радует, все довольны, счастливы. В общем, одна сплошная позитивная красота. И мы ее вам организуем с большим удовольствием. У нас на Авторадио большая премьера. Этот вечер будет очень ярким. Вам всем прекрасно известно, что уже очень скоро, 4 июля в Москве, на ВТБ-арена состоится грандиозное музыкальное событие. Большая дискотека Авторадио, где 50 главных звезд страны споют для вас свои главные хиты. Так вот, всех, кто уже купил билеты на главный танцпол лета, и всех, кто собирается их приобрести, мы приглашаем как следует подготовиться к нашей встрече на ВТБ-арене. С сегодняшнего дня по выходным ровно в 18.00 включаем Авторадио на полную. Это большая дискотека Авторадио. Крутой микс ваших любимых хитов, невероятный драйв и, конечно же, положительные эмоции. Они очень полезны. Танцуем, подпеваем, а главное, помним, ваш билет на большую дискотеку Авторадио ждет вас на сайте Авторадио. По-прежнему с вами Ирина Лагутина.

0: Реклама. Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Оку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
1: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gbbonus.ru.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
5: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в Кари, а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России утвердили концепцию исторического просвещения. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Минпросвещение утвердило концепцию исторического просвещения для образовательных организаций. Документ уже направили в регионы. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что новая система объединит уроки истории, внеурочную деятельность, дополнительное образование, а также работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций и цифровых платформ. Особое внимание планируется уделить развитию школьников навыков критической оценки информации, работе с историческими источниками и противодействию фальсификации истории. Среди ключевых направлений программы – это повышение квалификации педагогов, создание методических материалов, развитие исторических клубов и кружков, а также проведение олимпиад, конференций и конкурсов. Реализация концепции рассчитана на 5 лет.
3: Про авиацию.
2: Работа аэропортов на юге России полностью восстановлена после временных ограничений. Об этом сообщили в Минтрансе. По данным ведомства, авиасообщение на южном направлении осуществляется в полном объеме, а управление воздушным движением вновь работает без ограничений. Оперативный штаб при Минтрансе продолжит работу до 12 мая. За ситуацией также следят Росавиация и Ространснадзор. Сегодня аэропорты юга страны уже обслужили 83 рейса и около 11 тысяч пассажиров. Накануне было выполнено более 440 рейсов. Ограничения ввели еще 8 мая после атаки беспилотников на здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Тогда временно приостановили работу аэропорты Сочи, Краснодара, Минеральных Вод, Махачкалы и других аэропортов юга страны.
3: Про здоровье.
2: Весной солнце становится особенно активным, и из-за этого возрастает риск фотодерматита. Это состояние, которое сопровождается зудом, покраснением кожи и отеком век. Об этом предупреждают специалисты. Чтобы снизить риск реакции, специалисты советуют за 20 минут до выхода наносить солнцезащитный крем и обновлять его каждые 2 часа. Также важно защищать глаза, носить очки, кепки или широкополые шляпы. Наравне с этим россияне стали чаще загорать. О том, как это делать правильно и без риска для здоровья, в беседе с Авторадио рассказала врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.
4: С 7, с 8 утра и где-то до 10, максимум до 11 часов. И уже после 16:30. Это самые мягкие лучи солнышка. Они очень хорошо влияют на кожу, не обжигают, очень мягко, комфортно и полезно. Если мы хотим избежать пигментации, особенно это касается девушек, пользуемся фотозащитой SPF 50+. На лицо наносим защиту SPF 50+, для лица, на тело наносим SPF защиту 50+, для тела. Выбираем для лица по типу кожи. Жирная, нормальная, сухая. Это важно. По поводу того, как часто наносить солнцезащитный крем, все зависит от того, где вы находитесь. Если, допустим, просто в Москве, достаточно 2-3 раз. Если это какое-то такое прям солнечное место, то тогда нужно наносить как минимум каждые 2 часа. А людям с первым фототипом кожи каждые полчаса надо наносить.
2: Если же после пребывания на солнце регулярно появляется сыпь, пузырьки, отеки или повышается температура, следует обратиться к аллергологу или дерматологу. Курс доллара на праздничные выходные и вторник – 74 рубля 30 копеек, евро – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: вся Москва будет 100% блестеть, сиять, звучать. И все это на ВТБ-арена, центральном стадионе «Динамо» 4 июля. Почему? Да потому что главный танцпол страны откроет свои двери. Большая дискотека «Авторадио» ждет всех вас. Самое яркое, масштабное шоу. Если вы давно хотели вот прям оторваться, натанцеваться, по полной программе зарядиться бесконечной энергией, драйвом и позитивом, то это... к нам. Вместе с нами зажигать под свои главные хиты будут Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова и многие-многие другие. 50 артистов. Дарим вам промокод «Май». Это скидка 10% на билеты. Действует он с 1 по 11 мая. Включительно. Подробности на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру. Категория 12+. Там будет хорошо. Там будет громко и очень-очень танцевально. Все там будут. Тут ведущие авторадио, самые популярные артисты, лучшие слушатели. В общем, только вас нам не хватает. Ждем встречи. У микрофона по-прежнему Ирина Лагутина. Как всегда, движение у нас только вперед. Всем желаю отличного отдыха и прекрасных, чудесных, каких-то невероятных выходных.
1: Осталось никаких сомнений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42-5-7-1. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. Окна ТЗСК – только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
6: Хочу, чтобы все было включено.
5: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
7: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
5: Колесо.ру – переходи на лето.
8: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «САМ МБ». Блашиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5, ОГРН 104-5719-961.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS 35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой 52.
16: Указана минимальная цена на «Чанган CS 35+» с комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредит».
0: Реклама на Авторадио.
1: 58 88 88.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! Каждый год в начале мая мы с трепетом в душе, со слезами на глазах вспоминаем события Великой Отечественной войны. Героизм солдат Красной Армии, мужество советского народа в тылу. О том, какой ценой далась нам победа над фашистскими захватчиками. На войне было место всему – и подвигу, и страданию, и радости. Сколько счастья приносили на передовую фронтовые концертные бригады. Артисты появлялись в самых жарких местах боевых действий, поднимая дух солдат и вселяя в их сердца надежду.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: От винта.
1: В годы войны по всей стране работало около 4000 фронтовых бригад. В них, рискуя собственной жизнью, трудились 42 тысячи артистов. Многие из них выступали на фронте по 300 раз. Программы агитбригад строились по принципу сборного концерта. Сценки, монологи, отрывки из драматических спектаклей, номера артистов цирка, сатирические куплеты и оперные арии. Соскучившиеся по дому, по мирной жизни, солдаты с восторгом встречали любые выступления. Ну, конечно же, больше всего радовали бойцов выступления девушек-артистов. Вот что рассказывала участница фронтовых концертных бригад Виктория Севастьянова.
4: По реакции бойцов больше всего им хотелось не думать о серьезном, а посмотреть, как девочки поют, как танцуют. Свадьба в Малиновке шла с большим успехом. Сценки юмористические. Например, случай в гостинице, когда приходит человек и жалуется, что на него напали клопы. Дежурная говорит: гражданин, вы должны понимать, в этом номере давно никто не ночевал, клоп голодный, а голодное животное всегда злое. То есть вот им хотелось полноценного отдыха и смеха.
1: А настоящими фронтовыми хитами становились знаменитые саратовские частушки и валенки в исполнении Лидии Руслановой. Еще один шлягер тех лет – знаменитый «Синий платочек». Эта песня ассоциируется исключительно с фронтовыми концертами Клавдии Шульженко. Доподлинно известно, что первое исполнение «Платочка» произошло в апреле 42-го. Песня настолько впечатлила воинов, что Клавдии Ивановне были оказаны высшие фронтовые знаки внимания. Солдаты презентовали певице стакан спирта и стакан клюквы. С тех пор на каждом выступлении Клавдию Шульженко просили спеть про нежные речи, девичьи плечи, что помнят в страде боевой.
5: Строчит пулеметчик за синий платочек, что было на плечах дорогих.
1: Увидеть фронтовое выступление легендарной Шульженко довелось ветерану войны Ивану Добровольскому. Вот как он вспоминал об этом событии.
6: Приехали артисты, тут машина. На машине открывают, борта бросают, они на платформе становятся. И как раз самолеты начали летать, немецкие обстреливать. Ну, концерт был Шульженко. «Синий платочек» пела. Некоторые даже плакали на этих концертах.
1: Где только не выступали артисты. Концерты давали на расчищенных поленьях, в кузовах грузовиков, прямо в окопе, на крышах самоходок. Актеры ничего не требовали, но фронтовики старались отблагодарить своих любимцев, чем могли. Вот что нам когда-то рассказывал народный артист Советского Союза Владимир Зельдин.
7: Вместо цветов дарили буханку хлеба или тушенку, потому что с продовольствием у нас было тоже не очень. Получить буханку хлеба, прежде чем ее разрезать и взять поесть кусок с тушенкой, ты посмотришь на нее, понюхаешь, полюбуешься этой буханкой, потом аккуратненько ее разрежешь, как кекс перед чаем.
1: За годы войны артисты провели для советских воинов 1 350 000 спектаклей, концертов и творческих встреч. Не было ни одной части, где бы не побывали фронтовые театры и бригады.
0: Истории о войне.
1: Кто-то из древних мудрецов сказал, когда говорят пушки, музы молчат. Но не так было во время Великой Отечественной. И солдаты, и артисты были молоды, им хотелось жить и любить. Композитор Максим Дунаевский войну не застал, но если бы не фронтовые концертные бригады, его могло бы не быть.
8: Родители всю войну ездили с гастролями по фронту, по всем местам в России, в тылах, и везде они выступали. Отец со своим ансамблем «Железнодорожник», которым он руководил. Мама танцевала в этом ансамбле, собственно, там они и познакомились. Таким образом, я появился на свет в 45-м году.
1: Известный певец Эдуард Эдуард Хиль войну застал ребенком. Его 6-летним мальчиком эвакуировали из Смоленска. Он оказался в Пензе. Эдик участвовал в художественной самодеятельности и выступал в госпитале перед ранеными.
9: Первая песня, которую мы пели, это была «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Это действительно так было. И помню, один командир сказал: «Нет, этот народ победить нельзя».
1: Не удалось врагам победить наш народ. Не удалось поработить и стереть с лица земли наши города. Выстоял советский народ, победил. И немалая заслуга в этом принадлежит артистам концертных фронтовых бригад. Именно они утешали в горести, радовали в минуты отдыха и поднимали боевой дух наших солдат. Никто сегодня не забыт, ничто сегодня не забыто. С вами была Наталья Беляева.
0: Истории о войне на Авторадио. Реклама.
10: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6». Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.
14: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
17: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
18: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
17: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
18: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлия Савичева.
1: Всем привет, я Юлия Савичева. Приглашаю вас на большую дискотеку Авторадио, которая состоится 4 июля в ВТБ Арене. Конечно же, я спою для вас свой хит. Приходите!

0: счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
6: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Японские чиновники готовятся к официальному визиту в Россию. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Япония рассматривает возможность отправки в Россию правительственной делегации в конце мая. Как сообщили в Японском министерстве экономики, торговли и промышленности, цель поездки – поддержание коммуникации с Москвой и помощь японским компаниям, продолжающим работу на российском рынке. Сейчас власти страны занимаются подготовкой визита. Не исключено, что к чиновникам присоединятся представители бизнеса. В Японском министерстве подтвердили планы поездки, однако подчеркнули, что речь не идет о расширении сотрудничества или запуске новых совместных проектов. В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва пока не получала запросов от Токио на организацию контактов на высшем уровне.
3: Про пожары.
2: 7 домов загорелись в поселке Бесерт Свердловской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона. Отмечается, что губернатор Свердловской области Денис Паслер держит на контроле ситуацию с распространением огня. В ликвидации пожара участвуют более 60 спасателей и 17 единиц техники. В местной гостинице подготовлен пункт временного размещения, где питанием и всем необходимым могут обеспечить до 10 человек. Однако, по данным властей, жители пока не обращались за размещением. В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что пожар не является ландшафтным, дома загорелись друг от друга, распространению огня способствует плотная застройка и сильный ветер. И на данный момент известно, что возгорание локализовано на площади около 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
3: Про прогнозы.
2: Говорить об аномальной жаре в июне пока преждевременно, однако в ряде регионов России температура действительно может оказаться выше климатической нормы. Об этом сообщила ведущая специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, точные прогнозы опасных погодных явлений синоптики могут давать лишь на ближайшие трое суток, поэтому утверждать, что июнь будет экстремально жарким, пока нельзя. Однако, по долгосрочному прогнозу, средняя температура может оказаться на 1 градус выше в регионах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-западе Красноярского края. В центральной части страны, включая Москву, июнь ожидается близким к климатической норме. В большинстве остальных регионов также не прогнозируется серьезных отклонений.
3: Про авторадио.
2: Этим летом слушатели авторадио ждет одно из самых ярких событий сезона – грандиозный фестиваль «Большая дискотека авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. В этот вечер на сцену выйдут 50 артистов, среди них Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри Мавик», группа «Агата Кристи», Юлианна Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. Зрители ждут 300 минут непрерывной музыки и драйва на главном танцполе страны. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио во всех кассах города. А с 1 по 11 мая на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру действует промокод «Май». Он дает скидку в 10% на покупку билетов. 4 июля ВТБ-арена «Большая дискотека Авторадио». Категория 12+. Курс доллара на праздничные выходные вторник – 74 рубля 30 копеек. Евро – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Мы тоже о вас знаем все. Абсолютно каждый хочет, чтобы мечта сбылась, а ведь это точно возможно. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио и рассказывайте о своем желании. 13-й счастливый сезон игры «Много денег» в самом разгаре. Будем играть.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются на Авторадио 100%. 13-й счастливый сезон нашей фирменной игры «Много денег» это доказывает. Мы исполняем ваши мечты. Для нас нет ничего невозможного. И ближайший суперфинал, внимание, это очень важно, 4 июня. А это значит, что кто-то станет счастливчиком. Мечту вашу исполним мы. Для этого, пожалуйста, зайдите на наш сайт. Установите гимн Авторадио в своем мобильном и расскажите о своем желании. Если вы с нами давно, гимн звучит, пожалуйста, просто найдите свой номер телефона на сайте Авторадио в списке игроков и расскажите о своем желании. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. С нами Озонбанк. Будет еще и дополнительный суперфинал в конце года от нашего партнера. А пока деньги в банке. 9 тысяч рублей у нас. Давайте с вами остановим рулетку. Есть у нас игрок, зовут Елена, номер телефона заканчивается на 2055, Республика Карелия. Хочется, цитирую, русскую баньку с отдельной парилкой. Ну, просто мечта. Самая настоящая, точнее, сказка, а не мечта. Давайте будем звонить и узнавать, какую баньку? Большую, маленькую. Нужен нам гимн для начала. 3000 рублей сразу мы отдадим. Гарантированный приз за гимн Авторадио. Его мы и услышали, и 3000, конечно же, мы отдадим Елене. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Это Авторадио, это прямо вот прямой эфир сейчас. Вся страна нас слушает. Меня зовут Ирина Лагутина. Мы вашу мечту знаем. Вы баню хотите, русскую, прекрасную, с отдельной парилкой. Все верно?
2: Да, да.
0: Так, ну давайте разбираться. Участок у вас большой. Каковы габариты будущей бани планируете? Ну, там, не знаю, большая, маленькая, одна парилка душевая.
2: Нет,
0: вообще есть какие-то фантазии?
2: Средняя, да.
0: Я вас поняла. Хорошо. Ну, смотрите, у нас впереди суперфинал. Состоится он 4 июня. В принципе, уже очень скоро.
2: Ага.
0: Если вновь позвоним, рулетка выберет ваш номер. Она может, это точно мы знаем. Вы назовете нам песню «Баня будет». Вот поверьте. А пока могу дать вам банк 9 тысяч рублей за песню, которая только что звучала в эфире Авторадио. Готовы ее назвать?
2: Нет, не готова, не слушала.
0: Эх, ну, пожалуйста, вы не расстраивайтесь. В любом случае, гарантированный это приз ваш. 3000 рублей вы обязательно получаете за гимн Авторадио, а наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. То есть итого 6000 рублей.
2: Ну, время слушаю. Вас вот сейчас не слушала.
0: Ну, давайте, смотрите, мы это запомнили. Теперь мы вообще все время будем слушать. Особенно 4 июня. Весь день. Договорились?
2: Договорилась.
0: Ну,
2: я всегда, когда идет розыгрыш квартиры или чего-то, целый день слушаю.
0: Все, тогда все. План у нас есть, и мы его придерживаемся. Елена, вам хорошего дня и настроения.
2: Вам все, всего хорошего, спасибо.
0: Пожалуйста. Ну что же, вот так вот классно у нас проходит игра «Много денег» на Авторадио. Мы раздаем деньги направо и налево мы раздаем деньги. Да, во все уголки они летят. Итак, в банке с этого момента 11 тысяч рублей. Давайте запустим рулетку. А я напоминаю, что следующий суперфинал 4 июня. Исполнить мечту может вообще легко. Нужен всего лишь гимн в вашем телефоне, рассказанное желание на Авторадио и, собственно, внимательность. Правила просты. Слушать Авторадио громко всегда и везде. В конце года состоится дополнительный суперфинал от нашего партнера Озонбанка. Шанс на мечту удваивается. Рассказать о ней можно мечта-бот на сайте Авторадио. В общем, сплошные радости. Как всегда, двигаемся с вами дальше. Мечтайте, играйте и выигрывайте. На Авторадио точно возможно. Все.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Реклама.
4: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Оку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
6: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
7: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
9: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS 35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой 52.
12: Указана минимальная цена на «Чанган CS 35+» с комплектацией «Комфорта» 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
13: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 000 рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
16: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Хочу, чтобы все было включено.
19: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
11: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
19: Колесо.ру. Переходи на лето.
5: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
6: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие. Рихау 277 515.

0: День Победы на Авторадио.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечу плечо врастаем в землю тут.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! В эти дни мы отмечаем 81-ю годовщину Победы. Мы все помним, какой ценой была достигнута победа в Великой Отечественной. Эта война отразилась на жизни не одного поколения. Детство миллионов советских детей пришлось на годы Великой Отечественной. Они шли работать на заводы, копать окопы, помогать раненым. Наша первая героиня – народная артистка России Лариса Лужина. Она не понаслышке знает, что пришлось пережить жителям блокадного Ленинграда. От голода умерла ее старшая 6-летняя сестра. От осколочного ранения погибла бабушка. Ее отец Анатолий Иванович, штурман дальнего плавания, после начала войны остался защищать родной город. Был ранен, отправлен на лечение домой и умер от истощения. Ему было всего 27 лет.
2: И мама говорит, когда она папу похоронила и стала перебирать постель, и подняла подушку, а там лежали кусочки хлеба. Вот то, что она его кормила, он их не ел, а прятал под подушку для меня. И вот, может быть, благодаря этим маленьким кусочкам хлеба я вот сегодня живой прожила, в общем, хорошую жизнь, очень благодарна своему папе, что он свою жизнь передал мне.
1: Лариса с мамой чудом пережили блокаду. Когда была открыта дорога жизни, их по Ладоге эвакуировали в Ленинск-Кузнецкий. Вот такие вот недетские воспоминания. А детства во время войны попросту не было. Каждый школьник знал, что нужно помогать фронту. Екатерина Балакирева, труженица тыла, вспоминала, как 15-летней девчонкой бросила школу и пошла работать на фабрику по производству льна. Это все ее детские воспоминания.
3: У нас уже шалостей не было никаких. Работали на фабрике по 12 часов, с 6 и до 6. Боялись на минуту опоздать. Я с работы приходила, на лавке полежу и в лес. Топиться надо было. Мы брали салазки с сестрой и с матерью и ехали за дровами. И эти дрова привозили и ночью их пилили. А потом окоп копать. А после окопов лес пилить.
1: Городские ребята тоже вносили свою лепту в общее дело Победы. Когда началась война, народный артист России Павел Винник пошел в 9 класс. Он жил в Одессе. Его родной город одним из первых попал в окружение. На подступах шли ожесточенные бои. Ребята делали все, что могли, чтобы спасти любимую Одессу.
4: Мы, мальчишки, помогали нашим. Были организованы такие, мы называли, истребительные батальоны. Это заключалось в том, что мы сидели на крыше, а другая часть сидела внизу, и гора песка. Вот немец бросает зажигательную бомбу, зажигалки назывались, она падает на крышу, и пожар. Сгорает весь дом. А мы выбрасывали это, она не успела разгореться вниз, а ребята внизу тушили. Для нас это большая была честь. Мы много сделали хорошего. И, собственно, мы поняли, что такое война, еще не попав на фронт.
1: Фронт был потом. Павел Борисович брал Будапешт и Берлин. Он награжден орденами Великой Отечественной войны первой и второй степеней.
0: Истории о войне.
1: На войне быстро взрослеют. Школу жизни дети военной поры окончили стремительно. Научились понимать цену всему и отличать своего от чужого. Тяжелее всего приходилось малышам. Как объяснить крохе, что такое война? Почему холодно и нечего есть? Почему темно и нельзя выходить на улицу? Актриса Светлана Немоляева помнит постоянное чувство страха. И больше всего в детстве она боялась темноты.
5: Мы были эвакуированы в Алма-Ату из Москвы. Мне было годика 4. И мы жили в частном доме. И у нас не было света. Боялась темноты ужасно. Однажды к нам пришел человек и дал нам лампочку. Это было для меня огромное счастье, потому что я на нее вообще просто налюбоваться не могла. И вечером пришел в сапогах какой-то дядечка и вывинтил эту лампочку, забрал. И для меня это казалось, что прям мир обрушился. И я настолько стала бороться за эту лампочку, вопить, орать, отдай, дядя, отдай, отдай, что даже стала кусать его за сапоги, вцепилась ему в ноги, чтобы только он не забирал.
1: Но самое яркое воспоминание всем и взрослым, и детям принесла Победа. Не было большего счастья, чем услышать это желанное слово. Победа – значит, вернется с фронта отец. Победа – значит, мама больше не будет плакать. Победа – значит, будем жить. Долго, счастливо и радостно. Именно таким запомнился этот день сыну дважды Героя Советского Союза маршала Матвея Захарова Владимиру. В 45-м ему было 7 лет, и он встретил День Победы под Братиславой.
6: Легли спать вечером 8-го. Проснулись от того, что за окнами стояла стрельба, летели ракеты. Мы, конечно, испугались. Но в это время влетел отец в комнату, стал кричать: «Победа! Победа!», схватил нас в охап, стал кружить. Ну, а дальше у меня воспоминаний уже нет, потому что это какое-то счастье было и в глазах отца, и в глазах матери. Так 9 мая наступило.
1: Невозможно сдержать слез, слушая такие рассказы. Сегодня мы не скрываем своих чувств. Мы отмечаем великий праздник – День Победы. Мы не забыли всего того, что сделали для нас наши предки. Мы гордимся их героизмом и мужеством. С вами была Наталья Беляева.
0: Истории о войне на Авторадио.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
9: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли – Револгин.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
12: Акция «Бонус за покупку ОСАГО» с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО «Т-банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» партнера агрегатора ООО «Сравни.ру» и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла. И всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
17: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
18: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
19: 6+. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
20: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
21: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. Но 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
22: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
24: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
25: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал.
26: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
27: Любовь здесь проходит проверку.
28: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
29: 16+. Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашной, о таком я не слышал.
30: И почему ты выбрал воздух?
29: Я хотел летать.
30: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать, потому что это же свобода.
31: «Литвяк» уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

Ждать осталось совсем немножко до нашей премьеры. Громкой, танцевальной, долгожданной осталось-то каких-то несколько часов. Этот вечер и вечер каждого выходного и праздничного дня отныне будет самым танцевальным. Большая дискотека Авторадио ровно в 18.00 стартует для вас. Делайте громче приемники. Крутой микс ваших самых любимых хитов гарантирован. Танцуем, попиваем и готовимся к главному событию лета – большой дискотеке Авторадио на ВТБ-арена 4 июля. Сами все знаете, 50 главных звезд страны споют для вас свои главные хиты. Будет что-то невероятное. И теперь есть возможность разучить танцевальные па заранее. Ваш билет на большую дискотеку Авторадио ждет вас на сайте авторадио.ру. Приходите обязательно. Всех очень ждем. И сегодня тоже, потому что будет классно. Я, Ирина Лагутина, гарантирую вам это на 100%. Так что делайте громче Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
9: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» – это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
10: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
11: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
12: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
13: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
15: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».

0: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
1: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Авторадио. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Минобороны рассказали о том, как проходит режим прекращения огня в зоне СВО. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Российские военные продолжают строго соблюдать перемирие в зоне проведения специальной военной операции. Об этом доложили в Минобороны в ходе очередного брифинга, передает РИА Новости. В ведомстве пояснили, что армия России остается на ранее занятых рубежах. Все группировки российских войск продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, заверили в Минобороны. В то же время, согласно заявлению Министерства, вооруженные силы Украины 16 тысяч раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки украинская армия 676 раз обстреляла позиции вооруженных сил России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Кроме того, ВСУ нанесли более 6 тысяч ударов беспилотными летательными аппаратами. Также украинские войска предприняли 8 атак на позиции подразделений вооруженных сил России, говорится в сообщении.
3: Про регион.
2: Несколько районов Ямало-Ненецкого автономного округа устраняют последствия сильных майских снегопадов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов. В целях безопасности на ряде региональных трасс временно ограничили движение. Закрыты дороги Ноябрьск-Бангапуровский, Ноябрьск-Карамавский пост и участок от границы округа до Пурпе. Власти не исключают введение дополнительных ограничений на других направлениях. По словам губернатора, коммунальные службы и дорожная техника работают в усиленном режиме. В первую очередь расчищают основные магистрали, подъезды к больницам и социальным объектам. В МЧС предупредили, что сегодня в округе ожидается сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду, снег, метель и гололедица.
3: Про инициативы.
2: В России необходимо ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С инициативой выступил депутат Брянской облдумы Михаил Иванов. По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. В связи с этим он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Иванов считает, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетитора. Лимит до 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Семья таким образом может вернуть до 19,5 тысяч рублей в год.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, исполнять «Катюшу» вместе с Авторадио в День Победы уже наша добрая и по-настоящему народная традиция. И 9 мая в прямом эфире снова состоялась масштабная акция «Страна поет Катюшу». Мы продолжаем получать ваши невероятно искренние, теплые, душевные видео. Спасибо каждому, кто уже поделился своими эмоциями и отправил ролики в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Это настоящая атмосфера единства, памяти и благодарности. Напоминаем, прислать свое видео можно до 11 мая включить. Если вы пили «Катюшу» вместе с нами и сохранили этот момент на смартфоне, обязательно отправляйте запись. Лучшие кадры станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу», который увидят миллионы людей по всему миру уже совсем скоро. Курс доллара на праздничные выходные вторник 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Да, конечно же, все окажутся на главном танцполе страны этим летом. 4 июля на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». 30 тысяч счастливчиков, 50 артистов, большая дискотека «Авторадио» для вас. Главные звезды поют свои главные хиты, а еще и танцевать будут. Это 100% вместе с нами со всеми. Итак, на сцену выйдут Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие другие. Просто лучшее, что может произойти с вами, уж поверьте, мы точно вас удивим, вдохновим и порадуем. Дарим вам промокод «Май» на скидку в 10%. Можете использовать при покупке билетов. Действует он с 1 по 11 мая включительно на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Ну а мы, как всегда, не спеша двигаемся с вами только вперед. В студии Ирина Лагутина. Отличнейшего вам желаю настроения, легкой и удачной дороги, если вы находитесь в пути, да и просто нежности, гармонии и любви.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок «Формула-1».
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
6: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
7: ТЗ-Комета-21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода. Комфорт Плюс. Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
10: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 000 рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
7: Застройщик ОСЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
13: Хочу, чтобы все было включено.
14: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
15: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
14: Колесо.ру. Переходи на лето.
16: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
17: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
18: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой 52.
21: Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» с комплектацией «Комфорта» 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в «Кабин» и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.

0: смерть не страшна. С ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Ничего не случится.
1: Авторадио представляет истории о войне.
2: Друзья, здравствуйте! В эти майские дни в серии специальных программ «История о войне» мы продолжаем вспоминать основные события Великой Отечественной, знакомить вас с ее героями, рассказывать о том, что помогало солдатам и труженикам тыла приближать День Победы. Пришло время узнать о работе тех, благодаря кому сегодня сохранились уникальные письменные фото и видеосвидетельства войны. Пришло время поговорить о подвиге фронтовых корреспондентов. Уже буквально через неделю после начала войны в редакциях центральных газет и на всесоюзном радио были созданы военные отделы. 24 июня начало работать Совинформбюро, которое за 4 года обнародовало более 2000 различных материалов. В годы войны осталось лишь 18 центральных газет, однако появились фронтовые издания, которые выходили не только на русском, но и на азербайджанском, казахском, узбекском и других языках. Ведущей в советской военной прессе была «Красная звезда». Там печатались крупнейшие советские писатели Алексей Сюрков, Василий Гроссман, Константин Симонов, Алексей Толстой, Илья Эренбург. За 4 года вышло 1200 номеров газеты. Там уже 24 июня были опубликованы строки стихотворения Василия Лебедева-Кумача «Священная война», которому суждено было стать гимном Великой Отечественной. Вот как об этом рассказывала дочь поэта Мария Деева.
3: Василию Ивановичу позвонили из редакции «Красной звезды» и попросили написать стихотворение в первый военный номер. А чуть позже звонили уже, в свою очередь, из редакции «Известий» и тоже просили написать стихотворение. Василий Иванович сказал, что я не могу, просто физически я уже работаю по заданию «Красной звезды». Если «Красная звезда» даст добро, то тогда я разрешу печатать одновременно в двух газетах. Поэтому 24 июня «Священная война» была напечатана в «Красной звезде» и «Известия».
2: В годы войны регулярно выходили «Правда», «Труд», «Комсомольская правда». Редакции всех этих изданий посылали на фронт своих лучших сотрудников. «Правда», например, направила в действующую армию Бориса Полевого, «Комсомолка» Аркадия Гайдара. Неутомимый корреспондент «Красной звезды» Константин Симонов прошел дорогами войны тысячи километров и создал потрясающие стихи, рассказы и очерки. Огромный резонанс в армии и тылу вызвали два потрясающих очерка Петра Лидова о Зое Космодемьянской. Первый из них появился 27 января 1942 года, второй через месяц 28 февраля. Впоследствии их перечитывали почти все фронтовые и флотские газеты. О событиях того времени вспоминал известный драматург и сценарист, работавший в годы войны репортером в «Комсомольской правде» Яков Костюковский.
4: Наши корреспонденты, одни из первых, обнаружили историю, связанную с повешенной Таней, как тогда писали, которую впоследствии сказала Зоя Космодемьянская. Они, торопясь, передали военным телеграфам нам. И мы успели это напечатать, хотя сама правда, главная газета специально задержала нашу публикацию, чтобы первого напечатать их корреспондента Петю Лидова. Но мы почти одновременно вышли. Но это такой чрезвычайный случай.
2: Газеты были для фронтовиков еще одной весточкой из дома. Из них они узнавали о положении дел на фронте. Их передавали из рук в руки. Героическую летопись боевой мощи Красной Армии писали и фотокорреспонденты. Аркадий Шайхет, Георгий Зельма, Евгений Халдей. Их работы стали классикой военного фотоискусства. Чтобы сделать удачный кадр, запечатлеть важный момент, репортеры рисковали жизнью, работали на передовой. Их оружием была камера. Вот что вспоминала дочь военного фотокорреспондента газеты «Правда» Александра Устинова Нелли.
5: Работу военного фотокорреспондента надо было снять. Дальше надо было обработать пленку. И эту пленку он обработал там, на фронте. дальше. Надо было, чтобы она попала в Москву. Надо найти какой-то самолет, который летит в Москву, и уговорить летчика, чтобы он взял эту самую пленку с собой. Дальше надо было позвонить, дозвониться до Москвы и сказать: пошлите там человека и возьмите эту пленку. И так каждый раз.
2: События военного времени, документально отраженные в хронике, результат большого человеческого подвига и мужества. И многие кадры, которые сегодня мы видим в учебниках истории на экране, дались ценой жизни. На фронте трудились 252 кинооператора. Каждый пятый из них не вернулся домой. Каждый кадр, каждый план были на вес золота. Кинооператор на войне – это и режиссер, и журналист, и монтажер в одном лице. Времени на авторские задумки не было. Однако отснятые кадры фронтовой хроники вошли во многие документальные фильмы. Среди них «Знамя Победы над Берлином водружено», «Берлин. Разгром Японии». Работы фронтовых корреспондентов – пример величайшей преданности человека своей профессии и родине. Журналисты, поэты, писатели, публицисты – все стали вместе со своим народом на защиту Отечества. С вами была Наталья Беляева.
1: Истории о войне на Авторадио. Реклама.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
8: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
13: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
17: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
18: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе, специальное предложение и трейдинг.
19: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
20: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи – супер. Выгоднее с подпиской Prime.
0: Уинстамарт-сервис, Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
21: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
22: Авторадио.

И на первом, и в частном доме, да где угодно. Сегодня будем с вами танцевать. Друзья, спешим поделиться радостной новостью. У нас на Авторадио большая премьера, и этот вечер обещает быть ярким. Все прекрасно помню, что 4 июля в Москве на ВТБ-арена состоится грандиозное музыкальное событие. Самое важное, самое громкое, большая дискотека Авторадио, где 50 главных звезд страны споют для вас свои главные хиты. Ах, какая красота намечается. Так вот, всех, кто уже купил билеты на главный танцпол лета. И всех, кто собирается их приобрести, мы приглашаем как следует подготовиться к нашей встрече на ВТБ-арена. С сегодняшнего дня по выходным ровно в 18.00 включаем Авторадио на полную, потому что вовсю будет звучать большая дискотека Авторадио. Крутой микс ваших любимых хитов, невероятный драйв и только положительные эмоции. Танцуем, подпеваем, а главное, помним, что ваш билет на большую дискотеку Авторадио ждет вас на сайте авторадио.ру. Микрофон Ирина Лагутина. Как всегда, движение только вперед.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
5: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в Тайбин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
6: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
10: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
14: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
2: Реклама на Авторадио.
0: 58 88 88.

0: Реклама.
1: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
2: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
9: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в «Кари», а вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле высказались о визите представителей США в Москву. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер обязательно приедут еще раз в Москву для переговоров по Украине. Этот диалог будет продолжен, выразил уверенность в беседе с журналистами помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, контакты между государствами носят устойчивый характер и прерываться не планируют. Ушаков также не согласился с тезисом о том, что США якобы отстраняются от решения украинского вопроса. Напротив, Вашингтон делает все возможное для разрешения кризиса в роли посредника, заявил Ушаков.
0: Про пожары.
2: Масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области не удается ликвидировать уже 3-е сутки. Огонь продолжает распространяться. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем телеграм-канале. Сообщение приводит газета «РУ». Площадь возгорания почти достигла 1500 гектаров. Огонь распространяется из-за засушливой погоды и сильных порывов ветра. Напомним, что о пожаре стало известно утром 8 мая. Уже тогда его площадь превышала 1000 гектаров. При этом сообщение о появлении неопасных веществ в воздухе в зоне пожара не поступало.
0: Про болезни.
2: Круизный лайнер «Ходиус», на борту которого находятся люди с подтвержденным заражением хантавирусом, прибыл к берегам Тенерифе. Об этом пишет Лента.ру. Министерство обороны Испании организует доставку 14 граждан страны с Канарских островов в больницу Мадрида, где они будут находиться на карантине. Именно они, как ожидается, первыми покинут лайнер. После завершения эвакуации лайнер с примерно 30 членами экипажа отправится в Нидерланды, где пройдет полную дезинфекцию.
0: Про работу.
2: Крупные российские застройщики стали урезать премию руководству. По итогам прошлого года 9 девелоперов сократили такие выплаты почти на треть. Если раньше компании еще старались удерживать сильных управленцев бонусами, то теперь бизнес все чаще включает режим экономии. Ситуация на рынке жилья осложнилась из-за сдержанного спроса и дорогих кредитов. На этом фоне компании пересматривают не только планы, но и систему премий. О том, в каких сферах бонусы сейчас уменьшаются, а где наоборот остаются высокими, автор радио рассказал HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян.
3: На данный момент выплаты снижаются сильно в сфере гостинично-ресторанного обслуживания, в сфере товаров народного потребления, также в сфере IT. Это места, где бонусы и надбавки руководителям высшего звена быстрее всего режутся. А вот где у нас ждут повышения, это, конечно же, промышленность, производство, в ряде случаев стройка. Это финансовые сферы в виде банков, в том числе инвестиционных банков. Это сфера финтеха, которая у нас востребована. Ну и, конечно же, сфера продаж, которая всегда была, есть и будет востребована. Там бонусы как были высокие, так и будут продолжать оставаться высокими.
2: При этом аналитики отмечают, что в девелопменте в ближайшее время больших премий ждать вряд ли стоит. Компании дальше, скорее всего, будут осторожнее тратить деньги и внимательнее смотреть на результаты работы. Курс доллара на праздничные выходные вторник 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления

Если хотите понравиться, порадовать, удивить, передавайте ваши приветы и поздравления в прямом эфире Авторадио. Этот час для ваших сообщений. Плюс 7-915-459-2020. У микрофона я, Ирина Лагутина. Все озвучу обязательно, так что приступаем. Привет, Авторадио! Спасибо вам за музыку и настроение. Вчера всей семьей пели Катюшу. Сегодня еду по МКАДу. Сейчас слушаю вас и улыбаюсь. Саша. Саша, вам большой привет летит от Авторадио. Дорогая моя Леночка Субботина, поздравляю тебя с твоим днем рождения. Пусть все, о чем мечтаешь ты, сбывается легко и красиво. Твой Витя все исполнит. Лена, с днем рождения вас, повезло же вам с Витей. Привет, Авторадио. Сегодня юбилей у нашего шефа Андрея Петровича Семенова. 50 лет, это только начало. Здоровья, денег, новых заказов и чтобы все подчиненные были послушными от коллектива отдела продаж фирма Инзотехно. И еще хочу поздравить свою маму с днем рождения, Антонову Веру Михайловну. Мамочка, ты у меня самая лучшая, твоя дочь Алина. Ну что же, Авторадио поздравляет. Впереди еще много ваших приветов. Присоединяйтесь.

Обязательно станет все прекрасно для вас. Много еще ваших приветов. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер авторадио. Порадуйте своих родных и близких добрыми словами. Ваши пожелания доставляем в любую точку вселенной. Здравствуйте, авторадио. Поздравляю всех слушателей с майскими праздниками. Пусть будет солнце в душе, шашлык на столе и мирное небо над головой. С уважением, Иван, Нижний Новгород. Привет передайте моей семье. Их много, они знают. Ну что же, огромный привет всем вашим близким от Авторадио летит обязательно. Далее идем. Привет, любимое Авторадио. С 1 мая и Днем Победы. Спасибо за отличное настроение в эти длинные выходные. Ваш постоянный слушатель Алексей Ковалев. 6 лет слушаю вас непрерывно. Правильно делаете. Спасибо вам большое, что выбираете первое автомобильное. Привет, Авторадио. Передаю привет своему мужу Сергею. Он сейчас за рулем и слушает ваш. Сереж, люблю тебя. Хорошей дороги, отличного настроения. Твоя бусинка Яна. Да, желаем вам легкой и удачной дороги. Самая любимая, родная моя семья, я вас очень люблю. Бакулины, мы лучшие. Это выходной все вместе на даче. Авторадио, спасибо вам за настроение и музыку. Артем Иванович, ну что же, прервемся на музыку. Очередной хит на Авторадио, а после продолжим передавать ваши приветы. Плюс 7-915-459-2020. Скорее присоединяйтесь к нам. That's the way you do it.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок «Формула-1».
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Реклама. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Хочу, чтобы все было включено.
6: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
7: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
6: Колесо.ру. Переходи на лето.
8: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажка. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
12: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
14: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
15: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
16: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
17: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
18: «Мясной гурман».
19: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
20: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277 515.
21: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе, 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.

0: Никогда не поздно сказать своему близкому, что ты его любишь. Желать хорошего дня, просто всякие нежности говорить, которые обязательно поднимут настроение любимому человеку. Авторадио для этого и существует. Ваши приветы передаем. +7 915 459 2020. Итак, привет летит коллективу, девочкам с ушам. Унеча, люблю вас от Натальи. Дорогое Авторадио, поздравляю вас с Днем Победы. Мира, счастья вам желаю. Прошу передать большой привет Олегу в Кузбасс и его маме. Очень люблю и жду скорейшей встречи. Ты прекрасен, солнышко. Твоя Кира, Москва. Привет, Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения любимую супругу Маки Картвелишвили Манучар. Поздравляем, здоровья вам и прекрасного настроения. И еще поздравляем нашу любимую доченьку Татьяну с ее 14-летием. Желаем ей счастья, удачи в учебе и во всех ее начинаниях. Мария. Присоединяемся к поздравлениям самого лучшего, конечно же, мы желаем. И еще, это важно, мама Инна, люблю тебя, ты лучшая, твоя дочь Лера. Продолжим скоро, а пока для вас музыка.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите.

0: помогите. Ты Жай, ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер, на одной орбите.
1: Авторадио поздравляет.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! В эти праздничные дни мы отмечаем 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной и вспоминаем то, какой ценой далась нашей стране эта победа. Говорим о воинской доблести фронтовиков и о трудовом подвиге тех, кто уковал победу в тылу. О наших бабушках и дедушках, которые вынесли на своих плечах все тяготы военного лихолетия и подарили нам, потомкам, возможность жить в мирное время. Война застала страну врасплох. Враг наступал стремительно. Быстрое продвижение немецких войск вынудило советское правительство уже в первые дни Великой Отечественной принять решение об эвакуации промышленных предприятий из района, в котором грозила оккупация. В течение одного только 41-го года из прифронтовых зон вглубь страны было перевезено более 2500 заводов и фабрик, свыше 10 миллионов человек. И по сей день неизвестно, сколько же всего предприятий удалось вывести в тыл. Вот как об этом рассказывал историк Георгий Куманов.
2: Огромное море было так называемых бездокументных грузов. Это с тех предприятий, которые работали буквально до последнего часа. Они были бездокументными. Почему? Некогда было уже акты составлять, описи все, скреплять печатью, подписями. Некогда. Их грузили и вывозили, грузили и вывозили.
1: Эвакуация проходила непросто. У руководства не было опыта в подобных делах. Кроме того, все планы в одночасье могли изменить военные действия. Зачастую при эвакуации особо важных объектов противник фактически наступал на пятки.
2: Потребовалось для этого такое количество вагонов. Если их вот так друг за другом поставить, то они бы протянулись от Владивостока до Бискайского залива Франции. По некоторым данным, 1,5 миллиона вагонов потребовалось.
1: Эвакуация проводилась в сложных условиях. Необходимо было, с одной стороны, до последнего обеспечить выпуск необходимой фронту продукции на старом месте, а с другой – успеть вывести людей, оборудование до прихода немцев. Часто работа велась уже в заминированных на случай вражеского прорыва цехах. Люди трудились сутками до изнеможения. Вот какую историю нам рассказывал народный артист Советского Союза Василий Лановой.
3: У меня и мать, и отец, оставшись в Москве, в первое же время войны разливали молотовскую жидкость. Весь цех, 72 человека, 5 дней разливали вручную эту жидкость, пока настраивали аппараты в соседнем цехе. На 6-й день не вышел ни один человек, естественно, появились КГБшники. Все лежали с опущенными руками, с мертвыми ногами, то есть полный паралич. И, в общем, это осталось на всю жизнь у них за эти 5 дней. Инвалидность первой и второй группы.
1: По сути, целая индустриальная страна была перемещена на тысячи километров. Героическими усилиями рабочих, инженеров и, самое главное, железнодорожников была обеспечена эвакуация на восток сотен крупных предприятий. Рельсовую войну нацистской Германии выиграл советский паровоз «Э». Машина обладала уникальными возможностями. Не зря немецким летчикам давали за нее «Железный крест». Она могла тащить в 4 раза больше грузов, чем заложено в техническом паспорте. Очень часто для того, чтобы выполнить поставленную задачу, машинисты рисковали жизнью. Заводы, вывезенные из западных и центральных районов страны, направлялись в Поволжье, Западную Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Но более всего на Урал, где имелись крупные промышленные центры, сложившаяся индустриальная инфраструктура и квалифицированные кадры. Туда было отправлено 44% эвакуированных предприятий.
0: Истории о войне.
1: Благодаря усилиям советского народа к середине 42-го года была полностью завершена перестройка экономики на военный лад. К лету на востоке страны действовало уже 1200 крупных предприятий. К станкам вставали женщины. Они выполняли самую тяжелую мужскую работу, стояли часами в очередях и воспитывали детей. Не сгибались под тяжестью горя, когда приходили похоронки. В общей сложности в тылу трудились 15 миллионов женщин и детей. Преодолевая величайшие трудности военных лет, не щадя сил, они делали все, чтобы обеспечить фронт тем, что требовалось для победы над врагом.
4: Можно было прийти на уроки. Скажем, сегодня на уголь нас использовали, мы разгружали вагоны. Работа эта была бесплатная. Нас и не кормили там.
5: Работали на фабрике по 12 часов, с 6 и до 6. Боялись на минуту опоздать. А потом окоп копать. А после окопов лес пилить для фабрики. По пояс снегу вставал в 4 часа утром. 7 километров шли пешком. От зари до зари на куске хлеба.
6: Отправляют за несколько километров под бомбежкой, под пулей. Выдают нормы, выкопай. Также спали на полу, Я что только не делала, и молотилку, и косила, и вязала.
5: Пахали на мне. И хоть у меня муж и говорил, что самые трудные работы – это строители. Я говорю, нет, Петя, самые трудные работы, когда на тебе пашут.
1: Низкий поклон вам, дорогие. Вы совершили настоящий подвиг. Вы не щадили себя ради общего дела. Вы отдали все свои силы. От всего сердца еще раз поздравляем всех с Днем Победы. Счастья вам, здоровья, мирного неба над головой. Благополучия вам и вашим детям. С вами была Наталья Беляева.
0: Истории о войне на Авторадио. Реклама.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Забудь про септик. Автономная канализация Топаз – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8-800-333-6937.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
12: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5%. Премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО «Страхование» партнер агрегатора ВОО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на «Т-банк.ру». 0+.
13: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
14: «Додо».
13: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ГРН 113 110 118 44 город Ставкар.
15: Успел.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Трава растет, сезон идет, насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
9: В Кари огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в Кари, а вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
11: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Авторадио. Авторадио поздравляет!

И обнять, и поцеловать, и потанцевать вы сможете вовсю в лучшей компании Авторадио на главном танцполе летом. Большая дискотека Авторадио, где главные звезды споют свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», дискотека «Авария», Валерия, Галибри и Мави, группа Агата Кристи, Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Промокод «Май» вам в помощь, скидка в 10% на билеты, которых, кстати, все меньше и меньше становится. Действует он с 1 по 11 мая включительно. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+. А ведь у нас еще и приветы ваши есть. И вот, пожалуйста, здравствуйте, любимое Авторадио. Передайте привет моим друзьям, которые едут в дальнюю дорогу. Андрей, Костя, Даня и Саша, они всегда ездят под любимое Авторадио. Ну что же, легкой и удачной дороги вам желаем. Добрый день, родное Авторадио. Огромная просьба, передайте, пожалуйста, поздравления с днем рождения 19-летием Бориса Владислава из города Коврово Владимирской области. Сын, ты лучший, люблю, будь здоров, успешен во всем. У тебя только еще все начинается. Будь, пожалуйста, счастлив, мама Наталья. И еще добрый день, любимое радио. Хотела поздравить одноклассницу, подругу и просто хорошего человека с днем рождения и пожелать: Альфия, дорогая моя, пусть в жизни будет только удача, мир и радость. Чтобы каждый новый день был праздником и пусть мечты обязательно станут реальностью. Здоровья, успеха, любви и, конечно же, всего самого лучшего от Наргиз. И еще, повторюсь, с днем рождения, люблю, мама Маки Картельшвили, Лука и Нино. Все, сообщения все переданы, продолжим совсем скоро, а пока музыка для вашего настроения.

0: Реклама.
1: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

0: Танцуют все, а еще приветы ваши передаем на Авторадио в прямом эфире. Итак, передаю привет семье Примозкиным Ирине, Николаю и их сыну Павлу. С прошедшим праздником, будьте счастливы, здоровы, никогда не унывайте. Семьи Крюковых. Леша, пусечка мой, не грусти, главное, я рядом всегда, твоя жена Наталья, я тебя люблю. И еще привет отправляется любимому мужчине Алексею и своим любимым мамочкам Нине Михайловне и Галине Михайловне. Вы у меня самые-самые, люблю вас от Татьяны. Настя Рахли передает привет своим родителям Анне и Александру. Едем кататься на велосипедах. И еще, Елена и Максим, вы самые лучшие родители. Я хочу, чтобы вы знали, что я вас очень сильно люблю. Ваша дочка Уля. Ну что же, и еще. Даниил Жомов поздравляет свою учительницу по ИЗО Марию Анатольевну Цыганову. Цыганова Авдиенко из школы-интерната 23 с прошедшим днем рождения. Счастья и здоровья. Традиционно, многословно, душевно пролетел наш час приветов и поздравлений. Завтра в 14.00 по московскому времени продолжим. Всем спасибо. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Как всегда, движение только вперед.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
7: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Kari.
8: В Kari огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
7: Я иду в Kari, а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
9: В Москве 15 часов.
0: Новости.
10: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Минпромторг обновил запрет на параллельный импорт. Подробности далее.
0: Про главное.
10: Компьютеры, ноутбуки, серверы, жесткие диски, оперативная память и процессоры таких производителей, как Asus, Samsung, Kingston, попали в обновленный стоп-лист Минпромторга по параллельному импорту. Запрет начнет действовать с 27 мая. Под ограничение также попали флешки, модемы, маршрутизаторы и твердотельные накопители от некоторых брендов. Помимо электроники, из перечня разрешенных для параллельного импорта исключены электрические зубные щетки, детские игрушки и настольные игры. Ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику.
0: Про расследование.
10: По всей России разыскивают фуру с более чем 1500 пчел из Узбекистана, которые не прошли карантин и могут быть опасны для людей. Об этом пишет издание КП. Транспорт пересек границу через пункт пропуска в Астраханской области в начале апреля. Далее фура должна была отправиться в карантинную зону в Курганской области. Однако до места назначения машина так и не добралась. Причиной срыва маршрута оказалась неготовность карантинного пункта в Курганской деревне. Оказалось, что там нет нужных ульев и оборудования для обработки насекомых. В итоге после этого транспорт исчез. Встревоженные данной новостью пасечники уже подали заявление о пропаже в МВД и прокуратуру. Местонахождение фуры и водителя в настоящее время устанавливается.
0: Про нововведение.
10: В России расширят список оснований для приостановки водительских прав. Новые правила коснутся случаев, когда у водителя выявляют возможные медицинские противопоказания к вождению. После такого уведомления человеку нужно будет в течение 3 месяца пройти дополнительный медосмотр. Если этого не сделать, права признают недействительными. При этом, как отмечают эксперты, речь не идет о мгновенном лишении удостоверения. Как именно будут работать новая схема, на Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хейц.
11: Не аннулирование, а приостановка действия водительского удостоверения, потому что у человека при выявлении каких-то заболеваний, связанных с невозможностью управлять транспортным средством, ему дается 3 месяца для того, чтобы пройти дополнительный медицинский осмотр и выяснить, возможно управлять или нет. Если заболевание хроническое не подлежит лечению, ну, понятно, что права приостанавливаются навсегда. Если же это можно вылечить, или это, например, ошибка какая-то при более глубоком исследовании, тогда права продолжают восстанавливаться, и они действуют. То есть они не аннулируются, а именно приостанавливаются.
10: Новые правила начнут действовать с марта следующего года.
0: Про Авторадио.
10: Друзья, этим летом наших слушателей ждет большое музыкальное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена соберутся 30 тысяч зрителей. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Всего драйв и настроение на главном танцполе этого лета подарят 50 артистов. Гостей ждет 300 минут живой музыки и атмосферы большого летнего праздника. Билеты уже можно приобрести на сайте Авторадио и в городских кассах. А с 1 по 11 мая на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру действует промокод «Май». Он дает скидку в 10% на покупку билетов. Еще раз, большая дискотека Авторадио 4 июля на ВТБ-арене. Категория 12+. Курс доллара на праздничные выходные вторник 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
8: Авторадио. Номер 1.

0: это главный вопрос.
1: Невидимкой, конечно, проще быть, друзья, но гораздо приятнее быть частью значимого исторического события, которое вчера произошло здесь, в эфире Авторадио. В день Великой Победы мы, как и обещали, всей страной спели «Катюшу». Всем, кто пел эту легендарную песню с нами и снимал видео, напоминаем, что прислать свои ролики по ссылке в закрепленном посте в официальном канале Авторадио в Макс вам необходимо до 11 мая включительно. Самые яркие видео войдут в итоговый фильм «Страна поет Катюшу». Его увидят миллионы зрителей по всему миру, поэтому не упускайте шанс войти в историю, друзья. Ну а мы, разумеется, тем временем не упустим возможность украсть ваши выходные любимой музыкой. Владимир Бодров с этого часа с вами. Всем большой привет. Делайте громче.

0: счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
3: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
4: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
5: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
6: Хочу, чтобы все было включено.
7: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
8: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
7: Колесо.ру. Переходи на лето.
9: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажка. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
10: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
11: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград. Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
12: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! В эти весенние праздничные дни мы отмечаем 81-ю годовщину Великой Победы. Мы вспоминаем подвиги героев, отдавших жизнь за нашу свободу, и говорим спасибо ветеранам, доблестным труженикам тыла, которые, пройдя кровопролитные бои, пережив нечеловеческие лишения, голод, после войны восстановили страну из руин. Этот выпуск посвящен подвигу, который советский народ совершил уже после победы над фашизмом. Великая Отечественная унесла жизни почти 27 миллионов жителей Советского Союза. Военный ураган разрушил большинство промышленных центров. В пламени войны оказались и главные житницы страны – Украина, Северный Кавказ и Поволжье. Более 36 миллионов гектаров полей были сожжены. Уничтожено 70 тысяч сел и деревень. Разрушено около 2 тысяч городов. Взорвано и выведено из строя более 30 тысяч заводов и фабрик, более 1000 шахт, 65 тысяч километров железнодорожных путей. Страна потеряла примерно 1/3 своего национального богатства. Разрушено было так много, что восстановление могло занять десятилетия. Вместе с мирным населением поднимали страну из руин вчерашние солдаты, бойцы победоносной Красной Армии. Вот как об этом вспоминал советский дипломат Анатолий Грищенко.
2: Те фронтовики, которые остались живы и вернулись, они работали как сумасшедшие. Лозунг «Все для фронта, все для победы» сменился. Восстановим и возродим. Тракторную бригаду в нашем районе, которая обслуживала техникой колхоза, возглавлял бывший фронтовик, с танка пересевший на трактор, Яков Шульга. Легендарный человек. Он так работал, такие давал рекорды, что через 2 года он стал героем социалистического труда.
1: В послевоенные годы героями становились механики, трактористы, агрономы, строители, которые, не жалея сил, поднимали страну-победительницу с колен. На подвиги, но уже трудовые, так же, как и во время войны, советских граждан вдохновляли легендарный диктор Юрий Левитан. Вот как об этом вспоминал знаменитый телеведущий Игорь Кириллов.
3: После войны он был очень нужен людям, потому что период восстановления после жуткой, разрушительной, страшной войны был очень тяжел. И этот голос уже по-другому звучал. Он вдохновлял людей на труд, на то, чтобы восстановить, сделать жизнь лучше, чтобы все эти села, города, сожженные в свое время дотла, чтобы они настолько были яркими, хорошими, чтобы ничто не напоминало о Великой Отечественной войне.
1: Через год после победы, в марте 46-го, Верховный Совет СССР утвердил план восстановления и развития народного хозяйства на ближайшие 5 лет. За это время предполагалось вывести экономику страны из упадка, наладить промышленное производство, освоить передовые технологии и заново отстроить города. Сейчас кажется, что за 5 лет осуществить такое невозможно. Однако тогда советские люди об этом и не думали. Они буквально по кирпичику восстанавливали разрушенный и сожженный Ленинград, Сталинград, Киев, Одессу, Севастополь, Харьков и другие города. Очевидцем событий тех лет был народный артист Советского Союза Владимир Зельдин.
4: 5 лет потребовалось, чтобы восстановить города. Ведь это очень мало. Например, мы приехали в Сталинград. Совершенно другая атмосфера. Ты чувствуешь, что в какую-то другую ауру попал. Атмосферу какой-то удивительной тишины, сосредоточенности. Город восстанавливается. И многое восстановили в нем. Мы приехали, выступали, играли спектакли с большим успехом. Это незабываемо.
1: Другой известный артист, советский эстрадный певец Эдуард Хиль, стал свидетелем того, как отстраивали пострадавшие после блокады Ленинград.
5: Когда я в 49-м году попал в Ленинград, в Санкт-Петербург, я не поверил, что такое количество домов было разрушенных. И здесь тоже шло строительство. Мы строили парки, сажали новые деревья, стадионы строили. И никаких подъемников, ничего это не было. В основном вручную. Лопаты были и носилки.
0: Истории о войне.
1: В годы послевоенной 5-летки было сооружено более 6 тысяч заводов. Вновь заработали Днепрогэс, Запорожсталь. Быстро поднялись из руин цементный завод Новороссийска. Были запущены крупные машиностроительные фабрики Ленинграда. Вступил в строй первый в стране дальний газопровод Саратов-Москва. Начали действовать Рыбинская и Сухумская гидроэлектростанции. На строительство новых предприятий направлялись миллионы людей. Их трудовой быт в первые послевоенные годы мало чем отличался от фронтовых времен. Не хватало продуктов, одежды, лекарств. Героям труда приходилось жить в суровых условиях. Благодаря титаническим усилиям советского народа страна довольно быстро оправилась после войны. Фабрики и заводы заработали на полную мощность. Увеличилась добыча нефти, газа и угля. Значительно выросло производство стали и цветных металлов. Большой шаг вперед сделала наука. К 60-м годам, как и было запланировано, страна восстала из руин. Подвиг советского народа во время и после Великой Отечественной – это наша история. Мы гордимся ею, никогда не забудем того, что пережили доблестные защитники Отечества и самоотверженные труженики тыла. С праздником, друзья! С Днем Победы! С вами была Наталья Беляева.
0: Истории о войне на Авторадио. Реклама.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Забудь про септик. Автономная канализация Топаз. Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Topal Eco. 8-800-333-69-37.
14: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
17: Успел.
18: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
19: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
20: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
21: После мая застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Краткосрочный срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
17: Авторадио.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека. Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи!

0: Реклама. Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
1: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
2: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте тишину.
5: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку равняют. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: На старт! Внимание! Бонусы на максимум!
8: Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
9: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи и «Газпром нефть» центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpfbonus.ru.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Иран ответил на предложение США по мирному урегулированию конфликта. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Иран передал Пакистану ответ на предложение США по урегулированию конфликта. До этого Иран предлагал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана были снятие санкций и разморозка активов, а также выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении. Власти республики выразили готовность вернуться к переговорам, но президент США еще усомнился в приемлемости иранских предложений и допустил возобновление ударов. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф заявил, что США продолжают вести с Ираном переговоры по мирному урегулированию.
3: Про ДТП.
2: Школьный автобус попал в серьезное ДТП в Омской области. Один ребенок погиб, 9 человек доставили в больницу. Об этом сообщили в МВД по региону. Уточняется, что всего в салоне находились 8 несовершеннолетних. В полиции добавили, что окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки. Об этом пишет ТАСС.
3: Про инициативы.
2: В России прорабатывают ограничения на публикации СМИ о насилии в школах. Инициатива позволит ограничивать распространение такого контента. Работать над ней будет Министерство просвещения и ряд других ведомств. Как пишет ТАСС, меры направлены на профилактику негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.
3: Про людей.
2: Крепкие социальные связи помогают людям дольше сохранять здоровье и активность, а хроническое одиночество повышает риск когнитивных нарушений и преждевременной смерти. По словам ученых, общение снижает уровень стресса, а его хроническое воздействие может провоцировать воспалительные процессы и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и других проблем со здоровьем. Особенно важна возможность делиться переживаниями и чувствовать поддержку близких людей. Доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская в беседе с Авторадио подробнее рассказала о влиянии общения на качество жизни.
4: Мы живем дольше не потому, что все время разговариваем, а потому что рядом есть люди, с которыми нам хорошо. То есть если наша нервная система, наше психологическое состояние подтверждается тем, что я не один, со мной есть люди, которые разделяют мое мнение, интерес, это все состояние не в одиночестве, действительно снижается хронический стресс, быстрее даже восстановление после болезней. Отсюда же роль положительной обнимашек и всего остального. То есть ключевой момент – это не просто то, что мы вербализуем или переписываемся, а это именно осознание и ощущение, что рядом близкие люди. Но важно качество связи. То есть если общения много, но оно токсичное, деструктивное, то, конечно, это может, наоборот, влиять отрицательно и сокращать и длительность жизни, и состояние здоровья.
2: Эксперты отмечают, что полезным считается наличие нескольких надежных людей рядом. Это помогает сохранять эмоциональную устойчивость и получать практическую помощь в сложных ситуациях. Кроме того, социальные связи способствуют формированию здоровых привычек. Официальный курс доллара на праздничные выходные и вторник – 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Вот хорошо бы меня слышал не только район, но и вся страна, друзья, потому что я, Владимир Бодров, намерен напомнить вам про по-настоящему беспрецедентное событие предстоящего лета – большую дискотеку «Авторадио». 4 июля на ВТБ-арене главные звезды споют свои главные хиты, и в числе тех, с кем мы будем зажигать, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа «Ума Турман», Валерий Сюткин и многие-многие другие. Категория 12+. Друзья, успейте купить билеты на сайте авторадио.ру, тем более, что в честь праздников по 11 число включительно. По промокоду MAI приобрести их можно со скидкой в 10%. Занимайте лучшие места и уже с гарантией незабываемого лета наслаждайтесь хитами в эфире первого автомобильного. Дальше их будет еще больше. Yes.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
7: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
8: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
10: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» — твой выбор для классных покупок.
11: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
12: Хочу, чтобы все было включено.
13: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
14: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
13: Колесо.ру. Переходи на лето.
15: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажка. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
16: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
17: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
18: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
19: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
18: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
20: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет «Истории о войне».
1: Друзья, здравствуйте! В этом году мы празднуем 81-летие Великой Победы. Праздник, который ждали долгие 1418 дней войны. Праздник, который отмечают с большой радостью и сейчас. Советскому Союзу этот день дался огромной ценой. Страна понесла самые значительные потери в кровопролитной Второй мировой, сражаясь с фашистскими захватчиками. По официальным данным, количество погибших достигло более 27 миллионов человек. Не будет преувеличением сказать, что в России нет ни одной семьи, которую бы не коснулась эта страшная война. Событиям и героям Великой Отечественной посвящено большое количество памятников и мемориалов на территории всего бывшего Советского Союза. Некоторые из них известны на весь мир и поражают своим масштабом. Один из наиболее известных монументов на территории России, посвященный победе, «Родина-мать зовет» в Волгограде. Скульптура шагающей вперед женщины с высоко поднятым мечом – это аллегорический образ Родины, призывающий всех объединиться во имя защиты своей земли. Именно там, в кровопролитной битве при Сталинграде, длившейся несколько месяцев, наступил переломный момент Великой Отечественной войны. Возведение этой грандиозной скульптуры велось почти 8 лет. На момент создания в 1967-м и потом еще на протяжении 22 лет «Родина-мать» была самым высоким памятником на планете. Сейчас она 11-я по высоте. Снаружи «Родина-мать» — грация и плавность линий, а внутри — строгие расчеты и математика. Статуя высотой 85 метров и весом 8 тысяч тонн никак не крепится к земле. Она стоит свободно. Об этом рассказал внук и тезка известного скульптора Евгений Вучетич.
2: На земле она стоит на плинте, обычном плинте, по-моему, 2 метра всего, 2 метра высотой, но он небольшой. И вот, да, вот она, так сказать, устойчива. Это, конечно, с точки зрения инженерии, да, архитектуры, это уникальная вещь.
1: Внутри статуи бетон стянут стальными канатами, всего их 117. Они создают прочность этой конструкции, обеспечивают ее надежностью. Не все знают, что «Родина-мать» – это лишь одна из частей единого скульптурного триптиха под общим названием «Меч Победы». Первый памятник «Тыл фронту» расположен в Магнитогорске. На нем запечатлен символический момент передачи меча от уральского рабочего советскому солдату. Третья часть триптиха – «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине. Это воин с девочкой на руках, а его опущенный меч прижимает к земле гитлеровскую свастику. Монумент был торжественно открыт практически сразу после завершения войны в 49-м и посвящен памяти советских воинов.
0: Истории о войне.
1: Знаковым местом для России стал Пискаревский мемориальный комплекс в Ленинграде. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое массовое захоронение на планете. В 186 братских могилах похоронены, по разным данным, от 470 до 520 тысяч человек. Установить личности погибших крайне сложно. За 80 лет удалось узнать имена лишь нескольких десятков тысяч человек. Этот гигантский некрополь – место памяти, скорби и музей, хранящий документальные свидетельства войны. Один из символов Ленинграда – память о подвиге его жителей, выдержавших 900-дневную блокаду в годы Великой Отечественной, был открыт 9 мая 60-го года в 15-ю годовщину Победы. Хотя само кладбище существовало и раньше, там хоронили и в войну. Самое высокое количество смертей зафиксировано 20 февраля 42-го. В тот день привезли свыше 10 тысяч погибших. И это только на Пискаревку. Об этом рассказал историк Михаил Мягков.
3: Посмотреть на вот эти статистику страшную. В ноябре умерло там порядка около 50 тысяч человек. Да? Декабрь – более 50 тысяч человек. Январь – 100 тысяч человек. Февраль – более 100 тысяч человек. И основным местом, да, захоронения ленинградцев вот в эту страшную зиму 41-42 года стало именно Пискаревское кладбище.
1: В новом столетии в мемориальном комплексе появилась новая памятная плита «Блокадная парта». Ее создали в память о школьных учителях, работавших в блокадном Ленинграде, и детях, которые продолжали ходить на уроки, несмотря на голод и лишения. Пискаревский мемориал всемирно известен. Это общенациональный памятник истории Великой Отечественной, музей подвига Ленинграда. Насколько всего в России мемориалов, посвященных Великой Отечественной, подсчитать практически невозможно. Почти в каждом населенном пункте, даже самом маленьком, можно найти могилу неизвестного солдата, стелу или другое памятное сооружение, бережно сохраняемое жителями. Эти мемориалы не просто напоминание о страшных событиях. Эти памятники говорят о том, как важно беречь мир. С праздником вас, друзья! С Днем Победы! С вами была Наталья Беляева.
0: Истории о войне на Авторадио. Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
13: Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muz-tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Я не покидал бой. И немцев было не 6, а 7. Он падал на тебя. Если бы ты смотрела по сторонам...
15: Простите, товарищ командир. Я не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты».
16: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
17: Скоро артиста Басту посадят в жюри шоу «Соль. Легенда», чтобы он проверил поп-звезд на рок-пригодность. «Колесо сансары» закрутится 15 мая на РАН-ТВ.
18: Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

Мы же ни от чего не ускользаем. Напротив, готовы максимально досконально ответить на все вопросы касательно, например, большой дискотеки Авторадио. И более того, друзья, сделать это в музыкальной форме в прямом эфире. Сегодня в

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
0: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Москва, УГРН, 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: На край света за мечтой.
4: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
5: Мы согласны.
3: Смотри на большом экране. Лео и Тик. Дорога на Байкал. В кино с 14 мая. 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Европе продолжают бороться с распространением хантавируса. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Первый самолет с пассажирами круизного лайнера MV Hondius, где ранее была зафиксирована вспышка хантавируса, вылетел с Канарских островов в Мадрид. Как сообщает Associated Press, пассажиров направят в военный госпиталь для прохождения карантина. Первыми судно покинули граждане Испании. Во время эвакуации они были одеты в защитные костюмы и респираторы. Сам лайнер пока остается у берегов Тенерифе. На борту находятся 13 испанских туристов и один член экипажа из Испании. Позднее эвакуацию проведут и для граждан других стран. Всего на судне находятся представители более чем 20 государств. По данным агентства, ни у одного из более чем 140 человек на борту сейчас не наблюдается симптомов заболевания, однако после обнаружения вспышки хантавируса погибли 3 человека, а вирус подтвердили еще у 5 пассажиров, которые уже покинули лайнер. Хантавирус, напомню, переносит грызуны. Заражение чаще всего происходит при вдыхании частиц пыли, содержащих вирус, который может находиться в выделениях животных. Передача инфекции от человека к человеку считается крайне редкой.
3: Про регион.
2: Жители Бурятии сообщили о крупном лесном пожаре. Огонь разбушевался в районе железнодорожной станции Мостовой, которая находится в 20 километрах к северу от Улан-Удэ. На данный момент в республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров. Глава региона объяснил, что введенный режим означает полный запрет на посещение лесов, а также въезд туда. Сейчас наиболее сложная ситуация в Чиданском, Туранском и Шагонарском лесничествах, где зафиксированы крупнейшие очаги возгорания. С начала года в регионе было зарегистрировано 35 лесных пожаров.
3: Про экзамены.
2: Социальные сети и гаджеты чаще всего мешают школьникам готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Так ответили больше половины опрошенных родителей. Среди других причин – усталость и нервозность выпускников, разговоры окружающих, шум с улицы, работающий телевизор или ремонт у соседей. Многие родители также рассказали, что дети жалуются на плохое освещение, духоту и отвлекающие звуки в классе. При этом специалисты отмечают, что подготовка к экзаменам во многом зависит не только от условий, но и от правильно выстроенного режима занятий. Один из вариантов эффективной подготовки авторадио рассказал эксперт Минпросвещения Галина Плинюс.
4: Здесь мы тратим 40 минут на то, чтобы выполнить часть экзаменационной работы и строго по таймеру. Далее 20 минут мы проверяем себя по ключам, считаем баллы и фиксируем слабые места. Следующие 30 минут разбираем 2-3 типичные ошибки, находим правила, повторяем теорию, решаем аналогичные задания. 10 минут надо на то, чтобы подытожить, что получилось, что нужно подтянуть и какой план на следующую подготовку.
2: По словам эксперта, такой формат помогает не просто решать задания, а понимать, где именно возникают ошибки и какие темы нужно подтянуть. В конце занятия эксперт советует коротко подвести итог, что удалось сделать, какие темы еще нужно повторить. Официальный курс доллара на праздничные выходные и вторник – 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты – 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Гораздо важнее, что все мы верим в преемственность поколений, друзья. И именно поэтому вчера, в день Великой Победы, всей страной спели легендарную «Катюшу». И если вы пели вместе с нами, снимали это на видео, то до 11 мая включительно поделитесь им по ссылке в закрепленном посте в официальном канале Авторадио в Макс. Мы уже начинаем готовить итоговый фильм «Страна поет Катюшу». Увидят его миллионы зрителей по всему миру. И ваше видео, между прочим, тоже может стать частью этого прекрасного творения. Не упускайте шанс войти в историю и не пропускайте хиты, которые я, Владимир Бодров, и дальше с удовольствием буду вам дарить в эфире Первого автомобильного радио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио представляет истории о войне.
1: Друзья, здравствуйте! В этом году мы отмечаем 81-ю годовщину Великой Победы. Праздник, который символизирует окончание самой разрушительной войны в истории Советского Союза. Она унесла более 27 миллионов жизней. 9 мая стала символом памяти, благодарности ветеранам и гордости за героизм народа. Специально к этой дате мы подготовили цикл «История о войне». И сейчас вновь поговорим о воинских мемориалах и памятниках. Один из самых больших комплексов, посвященных Великой Отечественной, находится в Москве. Это Музей Победы. Величественный мемориальный музейный комплекс создавался непосредственно ветеранами. Сегодня его посетители встречают несколько экспозиций, в числе которых «Подвиг народа», «Лица Победы», «Зал исторической правды». В фондах музея на Поклонной горе хранится более 800 тысяч экспонатов. Парк Победы хранит множество тайн. Так, при его проектировании для обслуживания фонтанов в годы войны был построен целый подземный лабиринт. Несмотря на то, что парковый комплекс посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне, он повествует и о других героических битвах. Например, там стоит памятник защитникам земли российской, представляющий собой фигуру трех воинов – древнерусского богатыря, гвардейца, участника войны 1812 года и советского солдата.
0: Истории о войне.
1: Есть в Москве еще один мемориал Великой Отечественной, пожалуй, самый известный – могила неизвестного солдата. Это действительное место захоронения праха одного из тысяч защитников города, погибших в сражении. Останки были взяты из братской могилы, обнаруженной в 60-е годы около станции в деревне Крюково. У могилы солдата горит вечный огонь. Факел был зажжен на Марсовом поле в Ленинграде и доставлен на бронетранспортере в столицу. Прямо у стен Московского Кремля в Александровском саду мемориал открыли 8 мая 1967 года. Вот как об этом в эфире Первого канала вспоминал ветеран 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Сергей Хмелидзе.
2: Весь Александровский сад, вся Манежная площадь была заполнена народом. Все считали своим долгом поклониться неизвестному солдату. А многие считали, что здесь похоронен именно его родственник или его отец, брат, сын там и так далее.
1: В мемориальный комплекс также входят аллеи городов-героев и стелы городов воинской славы. Туда возлагают венки главы государства и правительства во время официальных визитов. К этому комплексу несут цветы обычные люди, чтобы отдать дань памяти.
0: Истории о войне.
1: Первый в Советском Союзе памятник павшим воинам в боях за освобождение советской земли от немецко-фашистских захватчиков был открыт 1 ноября 1942 года в подмосковном селе Белый Раст. До водружения Красного Знамени над Рейхстагом было еще далеко. Впереди ждали упорные сражения. Памятник несколько раз обновляли, а в апреле 2010-го его перестроили на средства местного предпринимателя. Памятная надпись на нем гласит, что там похоронены солдаты, матросы, сержанты, старшины и офицеры 64-й отдельный морской стрелковый и 24-й танковый бригад. Одним из последних памятников, которые появились в современной России, стал Ржевский мемориал. 30 июня 2020 года в Тверской области, близ деревни Хорошова, была открыта фигура солдата в гимнастерке и плащ-палатке. Она окутывает его снизу, переходя в стаю журавлей. На мемориале увековечены тысячи фамилий тех, для кого Ржевская битва стала последней. Об этом на телеканале «Россия-24» рассказал архитектор Константин Фомин.
3: На этих стенах запечатлено 17 с лишним тысяч фамилий. Мы ее внутри называем «Инсталляция осколки». Если буквально трактовать стихотворение Твардовского «Я убит под Ржевом», в котором произошел взрыв, и солдат погиб. Этот металл, который как будто достали из земли, то есть это металл, который искорежило время, искорежила война, и на нем запечатлились все фамилии погибших, изображение этих солдат, потому что это изображены реальные люди.
1: 25-метровая статуя лишена обычного пафосного величия. В ней куда больше трагизма и безысходности. Это памятник безвестно погибшим, тем воинам, которые не получили своего ордена, не встретились с семьей, никогда не увидели ни одного парада победы.
4: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой.
1: Памятники, посвященные Великой Отечественной, это особая категория символов. памятник солдату и матросу в Севастополе, журавли в Саратове, Алеша в Мурманске, Саур могила в Донецкой области, Катюша во Владивостоке, памятник Курской дуге и героям-памфиловцам. Все они отражают отношение нынешнего поколения людей к своему прошлому. Всегда 9 мая, когда улицы будут наполняться звуками маршей и запахом цветов, мы будем вспоминать героев, подаривших нам этот день. С праздником, друзья! С Днем Победы! С вами была Наталья Беляева.
0: Истории о войне на Авторадио. Реклама.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Желудок устроил бал? Скорей принимай Пинзитал. Пинзитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пинзитал, чтоб желудок не страдал.
12: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02-6+.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Авторадио.

0: Реклама. Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
1: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горни.

0: Детская слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8 49 42 5 7 1. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
2: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
3: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт wilsi.ru.
6: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909 600.
7: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
8: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Реклама. Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
2: Про главное.
1: Владимир Путин заявил, что конфликт, в котором Запад руками Украины воюет с Россией, идет к завершению, но западные страны пока не хотят этого признавать, потому что не могут вылезти из колеи противостояния с Россией. Такое заявление президент сделал накануне поздно вечером на пресс-конференции в Москве. Он объяснил, что это тем, что страны, поддерживающие Украину, ожидали сокрушительного поражения России, крушения ее государственности в течение нескольких месяцев, заявил Владимир Путин. В то же время он признал, что в Европе, безусловно, есть умные люди, которые понимают суть происходящих событий, добавил президент.
2: Про образование.
1: Минпросвещение утвердило концепцию исторического просвещения для образовательных организаций. Документ уже направили в регионы. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что новая система объединит уроки истории, внеурочную деятельность, дополнительное образование, а также работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций и цифровых платформ. Особое внимание планируется делить развитию у школьников навыков критической оценки информации, работе с историческими источниками и противодействию фальсификации истории. Среди ключевых направлений программы – повышение квалификации педагогов, создание методических материалов, развитие исторических клубов и кружков, а также проведение олимпиад, конференций, конкурсов. Реализация концепции рассчитана на 5 лет.
2: Про авиацию.
1: Работа аэропортов на юге России полностью восстановлена после временных ограничений. Об этом сегодня сообщили в Минтрансе. По данным ведомства, авиасообщение на южном направлении осуществляется в полном объеме, а управление воздушным движением вновь работает без ограничений. Оперштаб при Минтрансе продолжит работу до 12 мая. За ситуацией также следят Росавиация и Ространснадзор. На данный момент аэропорты юга страны уже обслужили более 83 рейсов. Накануне было выполнено более 440. Ограничения, напомним, ввелись 8 мая после атаки беспилотников на здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Тогда временно приостанавливали работу аэропорты Сочи, Краснодара, Минеральных Вод, Махачкалы и других городов юга страны.
2: Про регион.
1: Экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды объявлено сразу в нескольких регионах России. По данным МЧС, сложные погодные условия ожидаются в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В Свердловской области, где накануне сильный ветер уже ломал деревья и сносил дорожные знаки, скорость порывов может достигать 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отказаться от походов отдыха на природе и сплавов. В Челябинской области прогнозируются грозы, ливни и град, а ветер также усилится до 25 метров в секунду. В Курганской области ожидаются дожди и порывы ветра до 21 метра в секунду. Кроме того, синоптик Евгений Тишковец предупредил о зимнем шторме в Ханты-Мансийском автономном округе. В регионе ожидается понижение температуры ниже нуля, гололедица и снег. На этом фоне на трассе Югра временно ограничивали движение транспорта. При этом в Москве к предстоящей неделе ожидается кратковременное похолодание без заморозков и снега, после чего в столицу вернется более теплая майская погода. Курс доллара на праздничные выходные вторник 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

0: Главные звезды. Главные хиты.
1: 30 тысяч счастливых зрителей.
0: Большая дискотека Авторадио.
1: Приходи и танцуй.

Ну а мы с вами скорее будем приветствовать это лето и не на большом воздушном шаре, а на большой дискотеке Авторадио, которая состоится уже 4 июля на ВТБ-арене. Друзья, с этого же часа в эфире премьера, одноименная специальная танцевальная программа, в рамках которой мы с вами будем приближать главные события предстоящего лета, ну и, разумеется, отдыхать, танцевать, наслаждаться хитами любимых артистов в едином миксе. Всех, кто к нам уже присоединился, я, Владимир Бодров, приветствую. Зовите друзей, родных, ну и, само собой, делайте громче.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Филипп Киркоров.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
4: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион Динамо. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много

0: жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли – Револгин.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Приходи и танцуй.

Ну, позвонить, может быть, и стоит, но что действительно необходимо сделать, друзья, так это зайти на Авторадио.ру и приобрести билеты на главное событие предстоящего лета – большую дискотеку Авторадио. 4 июля мы с вами встретимся на ВТБ-арене, чтобы зажечь вместе с любимыми артистами. Ну а пока продолжим предвкушать это фантастическое событие в рамках специальной программы, которая, собственно говоря, так и называется – «Большая дискотека Авторадио». Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама. Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград. Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42. 5 семерок – единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления.

0: Какое вкусное путешествие!
1: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
2: Мясной гурман.
3: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909 600.
4: Застройщик АОСа Закошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
5: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
6: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
7: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

Будущим летом главный танцпол будет на ВТБ-арене, друзья. Ну а в эти минуты в самом деле танцпол везде, потому что мы с вами продолжаем приближать 4 июля в рамках специальной танцевальной программы «Большая дискотека Авторадио». Где бы вы ни проводили эти выходные, я, Владимир Бодров, призываю вас отдыхать и танцевать исключительно с нами. Ну а свободную минуту обязательно зайти на сайт Авторадио.ру и занять лучшие места на главном событии этого лета, потому что там будет еще круче, будьте в этом уверены.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Галибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Галибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
1: Нет.
0: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: На край света за мечтой.
3: Так вы просите у дракона мечту!
4: Гениально!
5: Мы отправляемся на Байкал!
2: Смотри на большом экране. Лео и Тик. Дорога на Байкал. Кино с 14 мая. 0+.
6: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. Ничего не бойся, я с тобой. Билеты на secretmusical.ru. 12+.
7: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк.
8: Я хотел летать.
9: И я. Это же свобода.
7: Литвяк. Уже в кино. 16+.
10: Здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.
14: 30 тысяч счастливых зрителей.
13: Это большая дискотека «Авторадио».
14: Главный танцпол этого лета.

Ну а на большой дискотеке Авторадио никакой дресс-код не предусмотрен, друзья, полная свобода. И каждый, кто окажется 4 июля на ВТБ-арене, сможет в этом убедиться. До главного события этого лета уже рукой подать, поэтому сегодня мы начали по-настоящему предвкушать и его, и всех, кто к нам присоединяется. Я, Владимир Бодров, призываю набирать обороты. Специальная танцевальная программа продолжается, поэтому и мы с вами продолжаем отдыхать, наслаждаться и шевелить, так сказать, руками, ногами, головами.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.
2: Так давай,

грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи что-то

Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 вечера в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

Ну и совершенно правильно, дорогие друзья, на то это и большая дискотека Авторадио, чтобы танцевать и предвкушать одноименные события предстоящего лета. 4 июля мы с вами соберемся на ВТБ-арене в компании 50 самых любимых артистов. Споем и станцуем так, как умеем только мы, и дабы подготовить вас к этому и морально, и физически, по выходным я, Владимир Бодров, продолжу дарить вам танцевальный микс в нашей специальной премьерной танцевальной программе. Что при этом делать вам? Да отдыхать, друзья, вы же знаете, у нас всегда есть что ловить.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Егор Крид.

0: танцпол через пару минут.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
0: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
2: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
1: Узнаем уже очень скоро.
0: 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
1: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
5: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительных работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
12: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио, где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
2: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в Кари, а вы?
2: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
3: Сергей Бурунов больше не официальный голос Леонардо Ди Каприо в России. Теперь он в жюри нового музыкального шоу «Соль. Легенда». Смотри 15 мая на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Приходи и танцуй.

Ну, если о смыслах, то главный смысл танцевальной программы «Большая дискотека Авторадио» — подготовить вас к грандиозному событию предстоящего лета. Друзья, 4 июля 30-тысячной аудитории мы с вами будем зажигать на ВТБ-арене. Ну а в эти минуты продолжим предвкушать эту встречу в эфире «Первого автомобильного». Я, Владимир Бодров, призываю вас делать громче, отдыхать, наслаждаться, ну и, разумеется, танцевать. У нас ведь танцевальная программа, правильно? Зажигайте, друзья!

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Когда счастьем накрывает, им обязательно нужно делиться, чем мы здесь на Авторадио, собственно говоря, занимаемся в счастливом сезоне нашей фирменной игры. Друзья, напоминаю, что в этот раз вы сами выбираете, что выигрывать, то есть загадываете желание, делитесь им на сайте авторадио.ру и меняете гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. А там уже не важно, что вы загадали, потому что Авторадио исполнит любую вашу мечту. Причем, быть может, уже во втором суперфинале 4 июня. Присоединяйтесь к игре на сайте авторадио.ру и уже будучи претендентом на счастье, продолжайте наслаждаться эфиром. В нем по-прежнему Владимир Бодров. Всех приветствую.

0: счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей-участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близ.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

0: Реклама.
1: На работе не дают развернуться. В войсках беспилотных систем не бывает незначительных миссий. Приходи за масштабными задачами.
2: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4.
1: Присоединяйся к своим.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Мир подождет, а вы, друзья, не ждите, если приемника нет под рукой, потому что авторадио слушать можно альтернативными способами. К вашим услугам и умная колонка, и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение. Выбирайте, что удобнее, и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте наслаждаться хитами. Где-то.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио.
3: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Авторадио.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а растопить эти кусочки льда всегда под силу Авторадио, поэтому где бы вы ни проводили эти праздничные выходные, оставайтесь в компании с Первым автомобильным. Друзья, ваше настроение уже давно наша прерогатива, и я, Владимир Бодров, продолжу делать все, чтобы у вас оно было самым лучшим.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио.
3: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0+.
5: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.